0: Нет интернета?
1: Есть выход.
0: Слушай офлайн.
2: Скачивай подкасты любимых программ в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб и слушай где угодно. В самолете, в дороге или высоко в горах.
1: Бесплатно. Без регистрации. 12+.
3: Радио Хаб. Рядом друг с другом, да? Ну и что еще? А больше-то ничего не надо. Любовь. Любовь, вот что важно. Впереди много любви, много музыкальных талантов. Pink появится, споет Try, также Shakira и Burna Boy. Дай-дай, совсем скоро. Никуда не уходя.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Maybe in the dark at Ave на Европе плюс. Мы летим вперед, не останавливаемся. Больше хитов, больше музыки нас ожидает на горизонте. Animal, Cat's Eye, также Portugal, The Man, Feel It Still. Ну и BTS совсем скоро. Swim на Европе плюс.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будем слушать. Алекс Уоррен в самое ближайшее время. Fever Dream специально для тебя. До этого Jonas Brothers и Sucker. I'm a sucker for you. Ну и сегодня никуда без Эбон. Hello. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс. Не пропускай.
3: Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Ну, классно же, когда в школе будут звучать по-настоящему популярные песни.
7: Я знаешь, что подумал? Когда будет звучать какая-нибудь, например, Анна Асти Царица, учительница точно скажет: это звонок для учителя. И пустится в пляс.
3: По будням с 7 до 9 вечера
1: на Европе Плюс.

тела. Какой красивый текст, какая красивая песня, какая красивая моя Мишель на каждой фотографии. Фитцбаста, если я буду танцевать на радио номер один в России. Какое здоровское вообще словосочетание, да? Это даже уже целое предложение. Да, у меня пятерка была по русскому языку, честно говоря. Если я буду танцевать на радио номер один в России. Ну, это обязывает тебя танцевать. Даже если 4:18 утра на часах. Миш Зайцев меня зовут, мы двигаемся вперед. Я хочу напомнить, что есть приложение Radio Hub, где есть очень много разного контента специально для тебя. Приложение Европа Плюс. Обязательно скачивай. Прямая трансляция со студии. Заценишь мою классную летнюю рубашку. Да, пока еще летнюю, потому что да, пока еще август. Он еще не закончился, пускай последняя летняя неделя идет. Я все равно хочу чувствовать себя еще в летней атмосфере. Также, конечно, там подкасты, шоу, потоки музыкальные, разнообразные, 100% найдешь то, что тебе по вкусу. И рок, и кей-поп, все для тебя. Мы ждем тебя там, ждем тебя в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Везде мы тебе рады. Айова впереди, споет мы сразу после Dance Alone от Си и Кайли Миноук. Делай громче, это утро вместе с нами.

Айгой, Макс Макноун, take me back, забери меня обратно. Да, я бы тоже так вот сказал брату, например. Говорю, забери меня обратно в Египет, туда, где мы отдыхали в мае. Или в Турцию, где мы тоже были не так давно на море. Ну все, уже все. Уже все, последняя августовская неделя у нас осталась. Но не стоит отчаиваться. Не стоит, впереди еще много ярких моментов, куда мы тоже захотим вернуться и процитировать фразу из совместной работы Кайго и Макса Макноуна. Поэтому настраиваемся бодрячком на это утро вместе с хитами на радио номер один в России. Айс Гергерт и Зиверт появятся уже вот-вот. Банг сразу после Take Me There. Дати, делай громче.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Эрикс на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Вивьен О'Хара успеем послушать. Адриан Синем, Too Late to Cry. Также No One Leaves This, Discoteca Live, тоже Риалто появится обязательно. Постепенно просыпаемся, влетаем в этот чудесный день вместе с Европой+. Can't stop thinking, can't slow down.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
3: Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Мне недавно сказали: Миш, ну как можно так бодро объявлять 5 часов утра в столице? А я говорю: ну вот так вот и можно. Потому что, ну, утро, оно начинается с улыбки. Оно начинается с крутого подъема на Европе Плюс. Миш Зайцев меня зовут. Я всех поздравляю, кто проснулся уже, даже, может быть, позавтракал или только начинает готовиться к этому делу. Потому что, ну, не знаю, как у вас, лично у меня завтрак — это, наверное, самая чудесная часть дня. Вот я позавтракал, а дальше сижу немножечко даже в такой секундной депрессии, раздумывая о том, что, ох, еще весь день впереди. А лучшая часть его уже прошла. У нас, на самом деле, много интересного в ближайшие пару часов в крутом подъеме. Да, во-первых, сразу же предупрежу, что следует быть внимательным ближайшие, ну, минут 40, да, потому что в одну из песен я спрятал сигнал крутого подъема. Если ты услышишь этот сигнал, запоминаешь, что за трек играет, потом нужно будет дозвониться в Hit2Go, сказать мне название песни и забрать подарок — классный шопер от Европа Плюс. Вот, новости у нас впереди, гороскоп у нас впереди, Джек Джонс у нас впереди, Fireboy DML на фите, Meet My Guitar, также Teddy Swims появится, Mr. Know It All прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Второй подъем.
1: Кит Харрингтон, тот самый Джон Сноу из «Игры престолов». Он заменит Николаса Холта в роли Златопуста Локонса во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Да, он уже, между прочим, озвучивал персонажа в аудиокниге. Ранее Холт был утвержден на роль преподавателя защиты от темных искусств, но покинул проект из-за конфликта съемочных графиков. Златопуст Локонс появится во втором сезоне, который будет основан на «Гарри Поттере» и «Тайной комнате». Вот постепенно все больше и больше новостей о предстоящем, возможно, великом, а возможно и нет, сериале, да? Обычно, когда, ну, создаются очередные версии всем известных гениальных культурных работ, сложно их воспринимать, да? Особенно, когда, ну, в самое сердечко запали некоторые фильмы про Гарри Поттера. Ну, мне, на самом деле, в том числе. Вообще, кстати, вот Новый год нагрянет нежданно-негаданно, и опять захочется посмотреть какие-то фильмы, какие-то... Например, мне очень нравится первый про «Философский камень». Да, вот я обязательно посмотрю, не знаю, как вы. И вот когда выйдет сериал, уж вот как это все воспринимать, посмотрим. Но, судя по актерскому составу, это должно быть интересно. Двигаемся далее. Я напоминаю, что скоро у нас «Hit to go» в крутом подъеме на Европе+, поэтому слушаем хиты внимательно. Возможно, секретный сигнал уже где-то звучал, возможно и нет. Я не буду все карты раскрывать. Эд Ширан впереди, «Perfect», также Джон Саммит, «Инес», «Crystallized», «Делай громче», «Летим».
2: Европе плюс.

DDK Бамбалео на радио номер один в России, 5:20 уже в столице. Можно постепенно просыпаться, можно, может быть, даже нужно, ведь гороскоп совсем скоро, не нужно такое пропускать. До этого пару хитов еще успею для тебя поставить. Wake Me Up, Avicii, Медузу и Генри Каммель тоже послушаем. Don't Wanna Go Home.

Ну что, самое время поговорить о советах Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием, это окажется даже полезным. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется. Львы, строительство светлого завтра. Необходимо начать сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Вот что говорит Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Hit to go случится совсем скоро, сразу после Another и 54 Ultra Talk to You. И Чимина с треком Who успеем послушать прямо сейчас.

Этот трек нужно до кухни добираться из спальни. Another и 54 Ultra. Let me take you higher. Вот так вот с улыбкой на лице, с наслаждением, с пониманием, что сейчас hit to go в крутом подъеме на Европе Плюс. Да, 745-6565, код Москвы 495. Можно, заваривая кофеек, набрать этот номер, дозвониться мне сюда. Да, предположить, в какой песне я спрятал сигнал крутого подъема, а может быть даже уверенно сказать, если ты точно это знаешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка. Давай поболтаем.

0: Ну что, прямо сейчас проверим Диану на внимательность. Диан, привет.
1: Привет, привет.
0: Значит так, но перед тем, как мы сыграем в Hit to Go, проверим, услышал ли ты сигнал, может быть, я не знаю, интуиция тебе подскажет, если не слышала. Я хочу о других вещах поговорить. Сегодня, значит, отмечается День любви к себе, 25 августа. Скажи, пожалуйста, вот как поставим этот вопрос, есть ли тебе за что себя похвалить?
1: Думаю, да.
0: Так, двигаемся дальше. За что? Какие-то вещи, вот за что?
1: Ну, наверное, за то, что каждый день я просыпаюсь с улыбкой.
0: С улыбкой.
1: Встаю с ребенком, еду с ним в садик.
0: Вот это хорошо. Вот это
1: я... Хвалю. Так, хвалю за то, что у меня есть ребенок, и то, что я не сдаюсь, воспитывая его одна.
0: Слушай, это, знаешь, это не просто аплодисментов на самом деле требует. Их здесь мало. Это действительно то, за что можно даже собой гордиться и себя похвалить. Просто я хотел со своей стороны привести какие-то вещи, но они ни в какое сравнение с твоими не идут вообще. Я там, знаешь, у меня вот такое, что я сегодня вкусно поел, я молодец, а у тебя вообще другого уровня вещи. Так что все, я даже ничего говорить не буду. Ты молодец. Ладно, все, давай попробуем поиграть. Ты готова попробовать?
1: Да, готова.
0: Окей, ну ладно, все, вопрос, как всегда, простой. В каком треке был спрятан сигнал? У меня два варианта для тебя есть. Возможно, я спрятал сигнал крутого подъема в песне, которая называется Crystallized. Это Джон Саммит и Инес. Обожаю этот трек. Crystallized. Или это не менее шикарный Эд Ширан и его Perfect. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Crystallized или Perfect? Что думаешь?
1: Вот, если честно, я пропустила. Uh-huh. Обычно я слышу, ну, то есть раньше выезжаю. Uh-huh. А в этот раз я пропустила. Но, мне кажется, второй трек.
0: Ну, можем порассуждать. Ну, например, второй трек Эд Ширан, например, действительно, он в песне так и называется, она шикарна, она Perfect. Она, может быть, подходит для того, чтобы спрятать в себе сигнал крутого подъема. Но, с другой стороны, а вот Crystallized, кристальное музыкальное произведение. Там как раз это неограненный алмаз, куда тоже можно засунуть трек. Так что я
1: Вот сейчас у меня сомнения появились.
0: Вот сейчас и сомнения, да? Сомнения тоже. Может
1: Потому
0: быть.
1: Что вот изначально я думала первый трек, но когда я послушала второй трек, он больше как будто бы про любовь.
0: Ну, они... Да? Ну, да, и... конечно, да. Так и есть. Он поет это как бы человеку. Да, и какой там текст? Maybe что-то in the dark. Я вот сейчас неплохо перевел. Я не помню конкретно, но там посвящение строчки любимому человеку.
1: Ну, давайте первый.
0: Ну, я хорошо. Этот... А может быть и не в первом. Передумал. То есть. А может быть, сигнал-то и не в первом. я тут... Ладно, все, хорошо, я принимаю. Ты, Игорь, первый вариант. Crystallized. Да или нет?
1: Да, первый.
0: Все, первый вариант. Это первый. Правильный ответ.
1: Ура!
0: Диана, я тебя поздравляю.

0: Но даже если бы я не угадала, я рада вообще, что дозвонилась. Да. Я очень долго дозванивалась до Европы Плюс.
1: Да, тем более, ты сказала сегодня, что ты вообще каждый день с улыбкой просыпаешься, у тебя все хорошо. Поэтому я понимаю, тебе для того, чтобы чувствовать себя круто, подтверждения никакие не нужны. Но, тем не менее, классный шопер от Европа Плюс отправляется тебе в руки, и эти аплодисменты тоже для тебя.
0: Ура! Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Классного настроения желаю. Пускай этот август заканчивается и будет шикарным, и дальше все будет хорошо. Услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Прямо сейчас послушаем Дипло и Адриан Уньес. Ты устапен? Делай громче. Летим.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

крутая прямая бочка для бодрого и доброго утра от Дипло и Адриана Нуньеса. Two Stepping, Европа Плюс. В финале этого часа Бенаси Брос и Дэнни появятся. Make Me Feel, также End of the World. Успеем послушать Майли Сайрус.

0: 12 и 12, Make Me Feel на радио номер 1 в России. Ну, я очень надеюсь, что я тоже заставлю тебя чувствовать себя хорошо, потому что впереди подарки, новости и еще много интересного. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 6 утра. Ну вот и пиковая часть крутого подъема. Павел Беседин с новостями здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Я аж микрофон забыл включить. Привет всем. Пока мы тут с тобой сидим.
2: Так.
3: Российская команда Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 установила новый мировой рекорд.
2: Конечно.
3: Ребята одержали победу в финале международного первенства и первыми в мире стали трехкратными победителями чемпионата.
2: Поздравляем,
3: да,
2: ребят!
3: Молодцы.
2: Красавцы.
3: До этого наши парни победили.

0: Победили всех, напомню, в 2021 и в 2023 году. Самое интересное, что в полуфинал вышли сразу 4 российские команды, поэтому главной интригой оставалось, кто именно из россиян заберет кубок и призовой фонд. Он в этом году, кстати, составил 3 300 000 долларов.
1: Паш, я тебе скажу честно, я прям присутствовал в Москве.
0: Да, я видел.
1: Я смотрел прямую трансляцию из Шанхая. Это было что-то невероятное, потому что сначала счет-то был равный. Команда P-Vision и Team Spirit в финале, там 1-1, 2-2, и, ну, в общем, грандиозно. Комментаторы, профессионалы сказали, что в учебниках истории по Dota 2 будут многие моменты из этого финала.
0: О, да. Ребята потом, знаешь, что сделали еще?
1: Дали интервью.
0: Да нет.
1: Или ты о другом?
0: После того, как они взяли вот первенство здесь, они так потом по Counter-Strike еще тоже взяли первое место.
1: С ума сойти.
0: На другом чемпионате.
1: Я вот даже не сомневаюсь. Вот насколько они скиллованные парни.
0: Молодцы, молодцы.
1: Да.
0: Тем временем почти половина пассажиров метро регулярно уступает места в городском транспорте, а больше 60% постоянно замечают, как другие люди уступают места тем, кому тяжело стоять. Таковы результаты исследования, которые провел столичный департамент транспорта. Интересно, что больше 80% опрошенных готовы уступить свое место без дополнительных просьб, а при этом 92% пассажиров готовы освободить место при первом обращении незнакомца. По статистике, чаще всего готовы уступать свое место мужчины в возрасте от 18 до 39 лет.
1: Ну, конечно, это абсолютно правильно, это воспитание. Я вот, честно, не могу сидеть, когда рядом стоят люди старше, сильно старше, дамы. Даже когда, знаешь, это вагоны, где можно еще пройти, найти себе место, я все равно, я не жду, пока человек пройдет, если он не стоит. Если это там девушка, я встаю, потому что некомфортно себя чувствую.
0: Молодец, Миша. Вот, Миша, молодец. Будьте все как Миша, пожалуйста. Если видите кого-то, кому нужно уступить место, уступайте.
1: Ну да. Ну вот ты говоришь, у нас люди это делают. Много процентов.
0: Но надо, чтобы все.
1: Да, согласен.
0: Да. Тем временем назван главный претендент на звание слова года.
1: Так.
0: Знаешь, какое?
1: Вообще ни одного
0: слова нишевый.
1: А, ну, конечно.
0: Его употребляемость растет уже несколько лет подряд. В какой-то момент слово нишевое вышло за пределы маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение. Ну, и начало приобретать новые смыслы. Часто его употребляют в значении нестандартный и редкий. Но изначально оно обозначало то, что рассчитано на узкую аудиторию, то есть не для всех.
1: 100%. Ну, меня бесит уже, Паша, это слово. Оно в каждом, во всех видео, там, везде, в ТикТоке, во всех рилсах. Это нишевое заведение. О, это нишевый айтем, это нишевое то, нишевое сё. Я думаю, господи, скажите другое слово какое-нибудь. Андеграундный, необычный такой.
0: Уникальный.
1: Уникальный. Русский язык богат на слова. А Европа плюс на хиты. Темпор Сити впереди, Канье Уэст еще послушаем, Лиани и Калум Скотт тоже включаем. Динамики громче.
2: Крутой подъем.
3: На Европе плюс.

Атмосферная, такая воодушевляющая. Self-aware от Emperor City здесь на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. У нас, черт возьми, на горизонте. Не советую его пропускать. Также гороскопы, хиты. Разумеется, Calvin Harris уже вот-вот появится. Fastboy. Также ожидаем Music Sound прямо сейчас. Делай громче. Летим.

Замедляемся вместе с градусами. Это на ресницах. Здесь на Европе Плюс. Впереди гороскоп. До этого еще пару хитов успею для тебя поставить. Shades of Blue прозвучит. Джон Сами, Деволт и Джули Чёрч. Также Джейд Чёрч. Включай на максимум динамики. Просыпаемся вместе. Завариваем кофеек и летим в это утро.

0: Я не разрешаю принимать какие-либо решения без нашего гороскопа здесь на Европе Плюс, потому что звезды подскажут, в какую сторону двигаться, и день пройдет хорошо, поэтому слушаем внимательно. Итак, Овны, вы берете новых друзей в совершенно... Вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием, это окажется даже полезным. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятие важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречу с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди, черт возьми, да, сразу после Биберекси Дэвид Гетты, Sad Girls и Coldplay успеем послушать Adventure of a Lifetime.
1: Крутой подъем!

Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс. Ну, сейчас, надеюсь, никто не будет sad, потому что есть возможность выиграть подарочек. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в чарт возьми. 745-6565, код Москвы 495. Дозванивайся, если хорошо знаешь наш чарт Еврохит Топ 40. А если не знаешь, все равно, может быть, интуиция сегодня на твоей стороне. Жду звонков.

0: Чарт возьми.
1: Итак, у меня есть классная термокружка от Европа Плюс. Возможно, Роман ее сегодня заберет. Ром, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Значит, перед тем, как мы проверим, насколько хорошо ты знаешь наш чарт Еврохитоп 40, хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня я уже говорил о том, что День любви к себе отмечается 25 августа. И вот я тут всех спрашиваю, за что ты можешь себя любить? За что ты собой гордишься? Есть ли такие вещи?
2: За целеустремленность, наверное.
1: Так, целеустремленность. А в чем она проявляется? Добиваешься сразу всего, чего хочешь. Упорно, да?
2: Стараюсь, пытаюсь, да. Конечно.
1: Хорошо, здорово. Это на самом деле вот качество, которому многим не хватает, да? Иногда вот и до победы один шаг остается, но серия неудач перед этим отбивает всяческое желание, и все. И потом уже ничего не хочется делать. А когда целеустремленный, то получается. Я правильно понимаю?
2: Да, все верно.
1: Ты хороший лидер, наверное, в команде, если тебя ставить капитаном. Просто я вот тот человек, у которого, если все не началось с победы, да, хотя бы с маленькой, все, я иду плакать в угол куда-нибудь. И все бросаю. Мне вот это необходимо. Ром, ну хорошо, замечательно. Что, ну все, тогда давай проверим твои знания в чарте Еврохитоп 40. Ты готов пробовать?
2: Давайте.
1: Окей, хорошо.
2: Да, конечно.
1: Я загадываю строчку. Если отгадаешь, что за песня на этой строчке прямо сейчас, все, классная термобутылка от Европа Плюс отправится к тебе в руки. Строчка сегодня номер 25. Что за песня на 25-м месте чарта Еврохитоп 40? Два варианта у нас есть. Это может быть Let Me Be, большой хит. The Second Voice. Или стильная работа Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more French Montana, Max B. Вот такие два варианта есть. Либо Let Me Be, либо Ever Since You Left Me. Что думаешь, Ром?
2: Что-то мне подсказывал второй вариант.
1: Второй вариант, думаешь, да? То есть, так, 25-е было, да, место? Угу, хорошо. Ну, слушай, я принимаю твой ответ. И это... К сожалению, нет, Ром. К сожалению, нет. На 25-м месте прямо сейчас работа, которая разорвала социальные сети и ТикТок, в том числе, как только появилась, это Let Me Be, The Second Voice, Ever Since You Left Me, чуть-чуть пониже. Ребята на 29-й строчке. Но зато они 25 недель в чарте. Ром, в любом случае, знаешь, поскольку ты у нас целеустремленный, я жду тебя в любой момент. Дальше в крутом подъеме эти аплодисменты.
2: Без проблем.
1: Для тебя, да.
2: Будем стараться.
1: Ой, желаю тебе классной августовской недели последней. Пускай все будет круто, и осень наступит тоже шикарная у тебя. Встретимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Взаимно. Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Мизмо появится здесь уже вот-вот. Hello. Также Оливер Хелденс, DJs from Mars и DJ Davis. Blue Monday. Делай громче.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

Вот 6:50 утра в Москве. Просыпаешься, видишь близкого человека, говоришь ему hello, как в песне Мизмо, или пушистого друга, тоже с ним здороваешься. Встречаешь этот день вместе с хитами на Европе Плюс. Бригада У здесь уже меньше, чем через 10 минут. До этого Texas Summer Song успеет появиться. И также Over You для тебя поставлю Offenbach и Justin Jesse. Не пропускай.

0: Plus. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Продажу алкоголя ограничат в 60 регионах России. Верховный суд начал наводить порядок в школах. И гибридные профессии могут появиться в России в самое ближайшее время. Далее подробности. Продажу алкоголя ограничат в 60 регионах России. Случится это 1 сентября. Аналогичные меры принимались в День молодежи и День защиты детей. РИА Новости пишет о том, что дополнительные запреты в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно на основании местных законов. А на федеральном уровне во всех регионах нашей страны на постоянной основе действует запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8 часов утра. А еще с 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь договор на такие услуги можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через мессенджер Макс. Изменения и требования к содержанию договора при оказании анонимных услуг пациенту не придется указывать в нем данные своего паспорта. При этом платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут проводиться по просьбе пациента. Эту просьбу нужно будет оформить письменным согласием. Верховный суд начал наводить порядок в школах. Он запретил отказывать ученикам в приеме в 10 класс. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Поводом для разбирательства стал иск жительницы Свердловской области. Ее сын успешно прошел государственную итоговую аттестацию после 9 класса, однако школа отказалась зачислять его в общеобразовательный 10 класс. Это объяснили тем, что в учреждении предусмотрены только профильные классы. В суде подчеркнули, что правила индивидуального отбора не должны ограничивать конституционное право детей на образование. Свыше 70% россиян считают, что в ближайшие 5 или 10 лет большинство профессий станут гибридными. Это значит, что специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность и развитые навыки общения. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Главным стимулом для освоения профессии будущего респонденты называют перспективу увеличить доход. Во Франции запретили мобильные телефоны в старшей школе. Закон подписал президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, такой шаг позволит вернуть спокойствие в процесс обучения. Добавлю, что в средней школе во Франции запрет на мобильные телефоны действует уже с сентября прошлого года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 83 рубля и 29 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 97 рублей и 44 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Как же хорошо я поспал. Прости, не мог держать.
1: Серьезно?
0: Держал. Вот, ну, мы встретились минут 30-40 назад. Специально чувствовала, что я молчаливый был. Не хотел раньше времени рассказать, как я поспал. Боже мой, это было очень хорошо. Это был выдающийся сон.
1: Серьезно? Ну, классно тебе.
0: Реагируешь, как будто бы я подворовал немножечко.
1: Подворовал немножечко. Да, ничего страшного, что вчера был на концерте, который поздно закончился.
0: Так, что
1: это не важно. А вот люмисфера, когда много-много, знаешь, свечек красивых. Вот вся сцена в свечах.
0: Это называется люмисфера?
1: Да.
0: Я думал, это называется отсутствие электричества в здании. Да, я видел, кстати, ты собиралась.
1: Да, очень красиво.
0: Красиво? Оно того стоило?
1: Оно того стоило. Самое прекрасное. Меня обожаю такие моменты. Я сижу на концерте, смотрю концерт. Люди играют на сцене.
0: Свечи горят.
1: Все как положено, да. И в какой-то момент выходит девушка-солистка. А это моя подружка. Я такая, о, Кристинка, я и не знала, что ты выступаешь сегодня.
0: Дай угадаю, из Непосед.
1: Нет, не угадал.
0: А вот это было странно. Обычно все корни в одном месте.
1: Да, да, но нет.
0: Ну что ж, добро пожаловать во вторник. Сегодня после основного эфира побежим записывать подкаст «Личка». Это будет попозже, а впереди бригада «Music Awards».

0: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Wars на Европе Плюс. Начинается Вики.
1: Да.
0: Вопрос будет довольно-таки необычный. Ты когда в последний раз ела тушенку?
1: Ела тушенку месяца 3 назад.
0: Да ты что?
1: Я люблю тушенку. Нет, но я люблю тушенку.
0: Дома.
1: Она
0: а с чем?
1: Вкусная.
0: С чем, с гречкой?
1: Да, скорее всего.
0: Да, да, это классика.
1: А ты когда ел тушенку?
0: А, ты знаешь, примерно в это же время. Ну, тоже месяца 3 назад. Весной.
1: А, так мы же вместе были в походе.
0: Сегодня день рождения консервной банки отмечается. Ага. А поэтому сегодня номинация звучит так. Отлично законсервированы. Будем слушать тех...
1: Кто не меняется?
0: Вообще не меняется. И первый это Фаррелл Уильямс. Ну и его соплеменник по ведьминству Джаред Лето и 30 Seconds to Mars. Так. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: И только победителя послушаем в эфире полностью.

0: 7 часов 11 минут в Москве, Вики.
1: Да, я достаю конверт, вскрываю его.
0: Давай. А там 51% у победителя. И сегодня это Джаред Лето. И вот сейчас мы послушаем победителя. Ну, короче, они ровесники, все. Послушаем победителя.

0: Лок и Халид, бригаде Луны и Европе Плюс, 7:17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам расскажешь, скажи, пожалуйста.
1: А вот все, что ты любишь, сериалы и футбол.
0: Прям два раза точка получается.
1: Получается так, да.
0: Какое?
1: Реально все, что ты любишь.
0: Да, прочитанная книжка получается, я уже.
1: Ну, не ладно, хватает тут каких-нибудь сосисочек и колбасок.
0: Да что ж ты делаешь-то?
1: Но этого нет.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде Луны и Европе Плюс.

0: Baby, это Дон Диабло, Бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве.
1: Да?
0: Очень жду.
1: Давай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
0: Нет, ты давай.
1: Нет, нет, ты давай. Нет, ты, нет, ты. Вот скажи, как тебе Роналдиньо?
0: Роналдиньо?
1: Да.
0: О, кумир.
1: Кумир?
0: Ну, конечно. То, как он играл, о, не только результативно, но как он красиво. Мы все во дворе пытались подражать его финтам и поведению на поле.
1: Можно это возобновить, потому что он планирует вернуться, так сказать, на поле.
0: В качестве кого?
1: Футболиста. Ему 46 лет сейчас. Угу. Да, присоединится он к клубу Равен, это итальянский клуб третьего дивизиона.
0: Ну,
1: мы... Но, между прочим, он совладелец и амбассадор этого клуба, и он сказал, что он хочет выйти на поле, чтобы как-то мотивировать ребят.
0: Вот
1: ты мне сам жаловался, что в Италии проблемы с футболом сейчас.
0: Ну, у сборной Италии не лучшие времена, скажем
1: вот
0: так.
1: Вполне возможно, легендарный бразильский футболист угу. может вдохновить итальянцев.
0: Угу. Ну, может быть.
1: И он надеется, что в ближайшем сезоне он сможет забить уже 300-й гол в своей карьере.
0: Он владелец клуба?
1: Совладелец.
0: Совладелец.
1: Ну, я не знаю, насколько у него там большая часть клуба, маленькая.
0: Акционеры не могли сказать нет новенькому, начинающему, подающему надежды футболисту.
1: Да.
0: Ну, круто. Это.
1: Ну, мне кажется, прикольно. Это, на одном поле играть с Роналдиньо.
0: Это будет интересно. И заодно он же выйдет в составе команды своей, да?
1: Да.
0: А там, ну, возраст игроков плюс-минус там 18-30 лет.
1: Угу.
0: Ну, заодно проверим, как себя чувствует итальянский футбол.
1: Вот, вот.
0: Если у Роналдиньо все получится, то проблемы все-таки есть.
1: А ты не веришь, что в 46 лет можно хорошо играть в футбол?
0: Я верю. Верю. Посмотри на Роналду. Ему 41, по-моему.
1: Вот все, да? Вот все одинаково звучат.
0: Но есть проблема. У Роналду не было перерыва 10-15 лет.
1: Ну да, есть такая. Перемещаемся дальше. Стартовали съемки 8-го сезона сериала «Черное зеркало». Мы «Черное зеркало» любим.
0: И боимся.
1: И боимся. С 11-го года любим. Последний сезон выходил в 25-м. Я напомню, что это такой футуристичный сериал про всякие технологии пугающие. Ну, и будущее ужасающее.
0: Да.
1: Очень классно, рекомендую, посмотрите.
0: Да, здорово очень.
1: Ну и как сказал создатель 8-го сезона, что вот этот сезон, он еще будет более, вот знаешь, в стиле «Черного зеркала».
0: Не то, что раньше.
1: Не то, что раньше. Вот, он такой более «Черное зеркало»
0: такое,
1: будет.
0: Ну, серое зеркало, грязное, белое. Вот.
1: Я люблю, я каждый раз жду.
0: И мы будем ждать. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.31 на Москве, гороскоп на вторник, 25 августа.
1: Умные, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте.
0: Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения.
1: Близнецы, займитесь ничего не деланием, это окажется даже полезным.
0: Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется.
1: Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня.
0: Девы, фортуна сегодня явно на нашей стороне.
1: Весы, куда бы вы ни направились, вам везде будут рады.
0: Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической.
1: Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпустить контроль над ситуацией.
0: Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями.
1: Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно.
0: Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь.

0: Медера, это да, Тиф, Бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве. У нас впереди первая мысль.
1: В которой сегодня играю я.
0: Да, сегодня играешь ты. Есть какое-то наитие? Будет ли победа сегодня? Или если будет совпадение, то сколько?
1: Конечно, будет. Два совпадения.
0: Готовы
1: вот
0: на такой результат?
1: Вот пока два совпадения не будет, мы не перестанем играть. Хорошо. Готовь 18 фраз.
0: Ультиматум, она же угроза. Звоните.
2: 7-4-5
3: 6-5 6-5
2: Код Москвы.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет, как тебя зовут?

0: Так нас подводит связь. Как тебя зовут?
1: Точно связь? Может, слух? Может, только мы не слышим, а для всех все нормально?
0: Возможно.
1: Алло, привет.
2: Алло.
0: Алло, привет, как зовут тебя?
2: Меня зовут Вита.
1: Какая опасная игра.
0: Вита или Света? Нет?
1: Нет.
0: Не отгадала?
1: Но кто бы ты ни была, мы тебя ждем на Европе Плюс. Рано или поздно мы обязательно встретимся. Пока, Вики, напомни, сколько ты обещала совпадений в этой игре?
0: Два,
1: хорошо. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Сережа зовут.
0: Сереж, ты откуда?
3: Я из Питера.
0: Из Питера. Сереж, ну я обещала два совпадения минимум, поэтому...
1: Поэтому вся ответственность на тебе, Сереж.
3: Постараемся.
1: Сергей, ты сегодня с Вики играешь в одной команде. Вики сейчас убежит, я все расскажу. Вики, будешь возвращаться звуком, который вселяет страх. И полное ощущение того, что ты не знаешь, что делать. И что бы ты ни сделал, это будет неправильный выбор. До свидания.
3: Боже.
1: Сереж, вот на такой вот нотке мы продолжим. Первую мысль. У меня для тебя есть несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики, с ней сделаем то же самое. И если хотя бы один разочек мысль у вас совпадет, подарок твой. Готов?
3: Ну, хорошо.
1: Вперед. Я без проблем смогу простоять в планке примерно...
3: Пять минут.
1: Минут, хорошо, что уточнил. Хорошо, дальше просто слово, нужно продолжить. Букет.
3: Опа.
1: Кого?
3: Повторите, пожалуйста, повторите.
1: Букет. Одно слово.
3: Роз.
1: Роз. Угу. В последний раз я катался на велосипеде.
3: Вчера.
1: До сих пор не могу понять, как девчонкам удается...
3: Выглядеть красиво.
1: Угу. Ну и последнее. До сих пор не могу понять, как мужикам удается...
3: Работать.
1: Хорошо, Серег, молодец. Внимание! Возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Звонок электросамоката.
0: Ну да, ты не знаешь, направо-налево или поздно уже бежать.
1: Просто замри. Сережа, молодец.
0: У меня, кстати, как-то самокатчик наругался, прям наорал.
1: Серьезно?
0: Говорит, а почему это вы изменили траекторию движения? А я как бы...
1: А ты кричал после того, как въехал в тебя?
0: Нет, он на меня объехал и на меня наорал, что я изменил траекторию движения.
1: Как много дел он сразу может делать, и рулить, и повернуться назад. Так, продолжим с тобой, погнали. И я без проблем смогу простоять в планке примерно...
0: Давай, ну, минуту максимум, наверное.
1: Бери больше.
0: Сколько?
1: Пять.
0: Пять минут?
1: Да. Сережа знает, что мы никогда не проверим, поэтому пять минут.
0: Хорошо.
1: Букет? Первая мысль. Букет?
0: Ну, я сказала бы тюльпанов.
1: Нет, роз. В последний раз я каталась на велосипеде. Да честно говоря.
0: Сереж, ну как, в принципе, ты любишь велик?
3: Да.
0: На прошлой неделе.
1: Вчера.
3: Очень люблю.
1: Хорошо, ладно. Ты говорила, два совпадения должно хотя бы быть.
0: Ну это прошлой неделе.
1: Подожди, давай.
0: Сегодня же понедельник, да?
1: До сих пор не могу понять, как девчонкам удается...
0: Быть такими красивыми?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Победа есть. И последнее. До сих пор не могу понять, как мужикам удается...
0: Ну, тут что-то хорошее должно быть, да?
1: Ну, такое, ну да.
0: Быть такими сильными.
1: Ну, работать.
0: Ну, это одно и то же.
1: Ну да, работать мышцами. Сереж, есть совпадение, есть победа, лови подарок.
0: Сбуд.

0: Поздравляем, Сергей, с термобутылочки тебе. Молодец.
1: Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо большое.
0: Хорошего дня и звони нам обязательно еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Счастливо, до свидания.

0: Хьюджел в Бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором, ну, если мы просим порадоваться, то, как правило, мы вспоминаем какие-то важные
1: грандиозные события.
0: Но мы же умеем радоваться и мелочам.
1: Конечно.
0: И вот просим вас рассказать о мелочах, которые вас радуют. У меня есть сосед, который не здоровался со мной с момента, когда я переехал в новую квартиру, примерно с марта. Но это был вызов, я каждый день с ним здоровался. Ага. Мы даже в лифте как-то
1: так
0: ехали.
1: Так это был испытательный срок. Он поздоровался?
0: Вчера он сдался.
1: Испытательный срок прошел, поздравляю.
0: Ну, не сказать, что он был счастлив, поэтому нюанс он...
1: Вот это. Вон, смотри, теперь будем тебе работать над дикцией.
0: Да-да-да.
1: Выражением.
0: Было приятно. Не прям уж сильно, но приятно. Расскажите, какие мелочи недавно радовали вас.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене.

0: за 149,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
2: Да без
3: проблем. Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
1: 7:57 Москвы. Сегодня в саундчеке слушаем о мелочах, которые поднимают вам настроение.
3: Давай.
1: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У, Вэл Вики. Я когда слушаю вашу рекламу, ты выбираешь градус напитки. Мне так прям на душе классно. Очень клево получается. Я жду не дождусь, когда Вэл и Вики какой-нибудь трек запишут альбом, послушать его. У вас прикольно получается делать рекламу.
3: Спасибо,
1: спасибо,
3: нам
1: большое.
3: Приятно.
1: Да, единственный альбом, где даже оплатив подписку на музыкальный стриминг, ты не переключишь рекламу.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Сотовую связь в России можно будет оплатить цифровым рублем. Названные регионы самой дешевой коммуналкой. И стало известно, сколько учителей в России используют искусственный интеллект. Далее о подробности. Правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принять меры безопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, а также объекты энергетики, жизнеобеспечения. Как пишет РБК, мера будет применяться в отношении всего или части, находящегося на территории страны, движимого и недвижимого имущества, хозяйствующего субъекта, а также принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Сотовую связь в России можно будет оплатить цифровым рублем. Операторы «Большой четверки» заявили о том, что готовы принимать цифровой рубль уже в сентябре. При этом пока только МТС заявила о том, что для оплаты цифровым рублем будут доступны все сервисы и услуги компании без каких-либо ограничений. Оплата цифровым рублем будет похожа на оплату услуг по СБ.

БП. Напомню, что цифровой рубль станет третьей формой российской валюты. Граждане получат доступ к цифровому рублю через свои банковские приложения с 1 сентября. Ранее все крупные банки отчитались о том, что уже готовы к внедрению новой формы цифровых кошельков. Где услуги ЖКХ стоят дешевле? Ответ на этот вопрос нашли РИА Новости. Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Дагестана. Доля их расходов на ЖКУ составляет всего 5% семейного бюджета. Далее по минимальным тратам идут Астраханская область и Ингушетия. А вот больше всего за коммуналку платят в Мурманской, Новгородской и Магаданской областях. Это примерно 14% доходов. В среднем по стране на оплату ЖКУ жители направили около 10% своих потребительских расходов. Стало известно, сколько учителей в России используют искусственный интеллект. Если верить свежей статистике, то это примерно 40% педагогов. Еще 33% учителей адаптируют сгенерированные шаблоны под свои классы, а 41% преподавателей допускает применение искусственного интеллекта школьниками. Как правило, педагоги используют сгенерированные материалы преимущественно как основу для дальнейшей работы. 22% используют их для быстрой подготовки к урокам, а 19% берут их за основу для собственных разработок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 29 копеек. Евро тоже прибавил 97 рублей 44 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Обожает рубашку, конечно.
1: Да?
0: Почему? Да. Ну, всегда чувствую, как будто бы близость Дженнифер Лопес где-то здесь, как будто бы у нас в офисе находится. Да-да-да, очень похоже.
1: Спасибо.
0: На всю эту стилистику. Что ж, еще 2 часа мы будем вместе, и у нас за эти 2 часа много планов. Ну так, часика через полтора есть сейф, в котором и 30 тысяч основных денег, и 10 дополнительных. Но это попозже. Деньги оставим на потом. В ближайших планах подарки.
1: Подарки, да. Поэтому, если хотите, то звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Эвридейку в бригаде У на Европе+. Бригада!

0: Wait, это Боб Синглар и Кайза в Бригаде У на Европе Плюс. 8 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем музыкально путешествовать чартером Бригаду.
1: Ага.
0: И сегодня мы летим в страну, в которую ты так мечтала попасть, что купила 3 билета в одну сторону.
1: Ха-ха-ха, смешно какая. Бывают такие ситуации. Я знаю, куда мы летим, в Португалию, видимо, да?
0: Да, столицу овербукинга. И медленного интернета. Ну, кстати,
1: очень смешно. Очень смешно.
0: Подробности послушайте в личке.
1: И сильных ветров.
0: Конечно, в моменте, и что история страшная, но вы знаете, когда время проходит, можно и посмеяться. Мы летим в Португалию, а там в чартах Оливия Родриго с треком My Way.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
2: Алло, привет.
3: Алло, привет.
1: Привет, как
2: привет,
1: тебя
2: привет.
3: Зовут? Меня зовут Дэн.
1: Дэн.
2: Очень приятно.
1: Уверена. Дэн, ты откуда?
3: Санкт-Петербург.
1: Угу. Санкт-Петербург. Денис, сейчас будет задание. И вот, предвосхищая его, как будто бы тебе будет чуть проще, чем всем остальным. Ну, так как-то исторически сложилось.
2: Да?
1: Но я потом объясню, почему у меня такая мысль.
2: Хорошо.
1: Дэн, тебе, Вики, будет кое-что перечислять по очереди. Ты это внимательно послушай, а потом будет задание.
3: Да.
1: Договорились?
3: Да, хорошо.
1: Денис, удачи. Вперед.
3: Спасибо.
2: Эрмитаж.
1: Эрмитаж.
2: Ага. Арсе. Бикар. Лувр. Галерея Уффици. Прадо. Метрополитен.

0: Денис, а теперь задание. А какое задание?
1: Что тут лишнее?
0: Что тут лишнее?
2: Я так понимаю, какой лишний музей это? Что не музей, да?
1: Что
2: я
1: не
2: второе
1: музей?
2: Слово прослушал.
1: Второе слово было Орсе.
0: Орсе.
1: Третье Бикар.
2: Орсе?
0: Ага.
2: Угу. Вот второе.
1: Орсе?
2: Да.
1: Ну, то есть это зря так.
0: То есть мы перестали вообще намеками, да? Нет, давай следующий вариант, Денис.
1: Арсе — это хороший музей такой, ага, в Париже. Прекрасный, кстати, очень рекомендую.
0: Но вектор ты выбрал абсолютно верный.
1: Но ты молодец, определил сразу правильно, что музей, что нет.
0: А можно еще раз, пожалуйста, список?
1: Эрмитаж. Арсе.
2: Да. Эрмитаж.
1: Ага. Арсе. Бикар. Лувр. Галерея Уффици. Прада. Метрополитен.
2: Давайте Метрополитен.
1: Давай нет. Дэн, ну давай нет. Давай я сокращу список. Давай. Эрмитаж.
0: Или?
1: Бикар. Лувр.
2: Тогда второе.
1: Бикар.
0: Бикар.
2: Спасибо, третьей попытки.
0: Молодец, как ты технично справился, конечно. А я же говорил, вот вернемся к тому, с чего я начинал, потому что Денис из Санкт-Петербурга, все-таки культурной столицы,
1: вот,
0: музея.
1: Вот, сразу было слышно, да. Дэн. А бикар — это такой музыкальный знак.
0: Я, кстати, не знал. Денис, ты выиграл.
2: Понял, буду знать, спасибо.
0: Футболочку от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Тебе хорошего дня, звони нам еще, счастливо.
1: Пока.
2: До свидания.

0: Let me be at the second voice, бригаде У на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Мы уже вплотную приблизились к фактовому залу, в котором будет тема сериала.
1: Ага.
0: Как вчера и планировали.
1: Да, так и планировали.
0: Ровно так же, слово в слово. Ты нашла?
1: Конечно, нашла.
0: Я нашел. Скоро расскажем здесь на Европе Плюс.

0: Эдди Свимс, бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Пришло время сериала.
1: Спасибо, давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Сама предложила, пожалуйста, вот для тебя.
1: Так приятно, браво, что ты поддержал. Вики. Спасибо,
0: браво,
1: спасибо.
0: Моя,
1: да. Ну, вот я обещала немножко поговорить про клинику и про сериалы.
0: Да.
1: И вот совместила это.
0: Так.
1: Есть один классный сериальчик, называется «Пит», «Больница Пит».
0: Да,
1: да. Он про отделение неотложки, собственно, в больнице в Питтсбурге. Всем рекомендую, особенно всем, кто любит очень такие врачебные сериалы, где-то так все очень подробно.
0: Да-да-да, прям вот как...
1: Прям показывают.
0: Да, таких много, кто это любит.
1: Обожаю. Вот, и почему такой сериал-то классный оказался?
0: Ну?
1: Потому что там снимается настоящий врач. Представляешь?
0: Документалк.
1: Нет. Но он не в главной роли, он там играет медбрата Джесси Ван Хорна. И так получилось, что последние 13 лет он действительно работает в медицине. И вначале был фельдшером, теперь медбратом в отделении неотложки. Видишь, как все совпало?
0: Да, да.
1: Вот. А до этого он был, значит, барабанщиком в инди-рок-группе.
0: Ага.
1: Снимался в фильмах вот из серии «Дневников принцессы». Помнишь, были такие?
0: Нет.
1: «Дневники принцессы» не помнишь, Сэн Хэтуэй?
0: Нет.
1: Нет?
0: Ну, наверное, когда-то я увидел название «Дневник принцессы», думаю, наверное, посмотрю лучше «Властелин колец».
1: Наверное, да. И очень классно, что создатели сериала дали ему особые указания. Если он заметит какие-то штуки нереалистичные, то он может спокойно поправлять даже высшее руководство.
0: О, а ты вот, там уже два сезона вышло, да?
1: Да.
0: И он часто появляется там? Ты поняла, о ком речь?
1: Ну, да, я увидела, когда фотография, поняла, о ком речь.
0: Ну, он заметный персонаж там.
1: Ну, нормальный, да. Не главный герой, но нормальный персонаж. Мы его уважаем.
0: В соцсетях у него интересная шапка профиля. Барабанщик, филантроп, миллиардер, актер,
1: медбрат. Ну, вообще классно, я обожаю этот сериал и люблю точности такие.
0: Но все мы помним, я уже перейду к своему сериалу, как ты любишь рассказывать истории про футбол.
1: Да.
0: И как бы чуть-чуть, заходя на чужую территорию, это интересно. Сейчас у меня будет такая роль, потому что я буду говорить о том, в чем особо не разбираюсь, про «Игру престолов». Потому что я так и не смотрел. Поэтому, если что, ты меня, конечно, поправляй.
1: Хорошо.
0: И понадобится твоя помощь. Но прежде вспомним, что когда-то давно, несколько лет назад, ученые в честь нашего коллеги Антона Камолова назвали целый вид центрохелидных солнечников.
1: Потому что их было неудобно называть по нормальному названию.
0: Да, Антон Камолови. Так вот.
1: Тебя как будто заживало немножко Антона Камолови.
0: Что-то французское при этом. В 2013 году ученые обнаружили новый вид морских моллюсков, обитающих у берегов Бразилии. И группа биологов, очевидно, поклонники «Игры престолов», которые сделали открытие, обратили внимание, что у этих светлых островков на теле животного с серебристыми локонами очень схожи с прической Дейенерис. Ну, там, правда, если посмотреть, такие красивые, беленькие. И в честь героини Эмили Кларк новый вид морских обитателей получил гордое имя Тритония Кхалиси.
1: Красиво.
0: А вот почему Кхалиси, скажи, пожалуйста, почему не Дейенерис? Кхалиси — это титул был, да?
1: Титул, да, ее.
0: Вот, пожалуйста.
1: Жена Кхала.
0: Поэтому Дейенерис — мать моллюсков.
1: Красиво.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Да, мы присматриваемся к предложениям в адрес новых тем фактового зала. Ну а впереди итоги.

0: Славы, бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итак, итоги. Обойдя гордое, талантливое и харизматичное второе место. Не менее талантливый победитель набрал 55% голосов. Вики, это ты, поздравляю.
1: Вау!
0: Да.
1: Спасибо. Приятно.
0: Приятно.
1: Давай поговорим про профессии. Давно не разговаривали.
0: Просто профессии?
1: Просто любые. Профессии, любые. Хорошие, плохие, веселые.
0: Плохих профессий.
1: Ну, кстати, да.
0: Поговорим.
1: Только хорошие.
0: Завтра факт вам в зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33. В Москве гороскоп на вторник, 25 августа. Овны, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте.
1: Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения.
0: Близнецы, займитесь ничего не деланием. Вики, понятно?
1: Угу.
0: Это окажется даже полезным.
1: Ой, хорошо, легко. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется.
0: Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня.
1: Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне.
0: Весы, куда бы вы ни направлялись, вам везде будут рады.
1: Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической.
0: Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией.
1: Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами и работодателями.
0: Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно.
1: Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь.

0: это Naked и Portugal The Man, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вики, ты сейчас смотришь вообще что-нибудь?
1: Сериал, да, я смотрю сериал «Тьма».
0: И как тебе? Мрачновато?
1: Если честно, очень запутанно. Очень запутанно.
0: Да, это что, детективчик?
1: Ну, там про время. Про путешествие во времени.
0: Так в итоге детективчик.
1: Ну, и детективчик в том числе, можно сказать.
0: Я «Пацанов» начал. Ну, я начал смотреть сериал «Пацаны».
1: Хорошо. Хорошо, хорошо. И как?
0: Ты знаешь, круто.
1: Да, я знаю, я смотрела.
0: Это вторая попытка, в первую не зашел вообще, а сейчас, ребята, прекрасно. У нас впереди «Трули-муви».
1: «Трули-муви», будем отгадывать сегодня сериалы.
0: Звонить.

0: Бригада У Пикчерс представляет. Основано на сериальных событиях.
1: 8:43 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
4: Привет.
1: Привет.
3: Олег, Анапа.
1: Олег из Анапы. А еще здесь кто?
4: Эдуард, Красноярск.
1: Эдуард из Красноярска. Парни, мы слышим, что у кого-то включен приемник. Либо гарнитура.
2: Выключайте.
1: Чтобы нам было вас хорошо слышно.
2: Все?
1: Другое дело, не слышно никого.
2: Итак, я вам загадала сериальчики. Задача очень простая, просто распознать его название, этого сериальчика, который я развернула задом наперед.
1: Ого, это большая задача. Если название длинное, это ж

0: испытание для дикции, Вики.
1: Да, да.
0: Будем в нее верить. Олег, Эдуард, как только прозвучит название задом наперед, следом пойдет такой сигнал. После этого громко сначала свое имя, потом тут же вариант ответа. Играем до 2 баллов, джентльмены. Начнем.
1: Дотем.
2: Дотем, Олег Готэм.
1: Нет, Дотем. Надо развернуть в обратную сторону. До.
2: Олег Метод.
1: Да, Метод. Олег Метод. Молодец, молодец. Вот теперь правильно.
0: Хорошо. Он сразу в игру в 2 правилах сыграл.
1: Да. Следующий сериал такой. Акинилк. Акинилк.
0: Акинилк.
2: Олег Клиника.
1: Олег Клиника.
2: Да, диагноз, да?
0: Эдуард, спасибо за игру, сразу хотелось бы сказать. И давай поздравлять.
1: Было эффектно.
0: И давай поздравлять Олега. 2 балла есть подарок.

0: Олег, поздравляем с новеньким свитшотом. Стильный,
1: молодец.
0: Теплый.
2: Спасибо, спасибо. Скоро осень в тему.
0: Да, видишь, как хорошо. Да. Эдуард.
3: Да.
1: Ну, ты звони нам еще обязательно.
0: Хорошо? Мы запомнили твой голос, мы тебя
2: хорошо
0: узнаем.
2: Угу.
0: Парни, хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, пока-пока.

0: What I've done. Это Linkin Park Brigadoon на Европе Плюс. 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, которым сегодня мы решили просто так взять и радоваться мелочам. Вот какие мелочи в последнее время вас очень обрадовали?
1: Ну вот у меня есть такие мелочи, знаешь, вот когда ты хочешь лечь спать и вдруг вспоминаешь, что ты поставил стирку часа на полтора, да. И вроде как надо дождаться, да. И вытащить вещи, а то они стухнут. Угу. И идешь в ванну, проверь.

0: проверить, ну вот ну сколько еще осталось? Да. И понимаешь, что кнопку не нажала, стирка не началась. Ты можешь идти спать, и думаешь, вот это я молодец, забывчивая какая, а?
1: Представляешь, чтобы сейчас во время этой истории вспомнила, что ты так и не запустила стирку, они просто там лежат. Я ремень купил.
0: Ну, просто поздравляю, покаж.
1: Смотри.
0: Опа!
1: В секунде, за 1000 рублей. Знаешь, когда я последний раз ремень покупал?
0: Когда? Ну, когда вот этот вот был с бегущей строкой?
1: Году в 2007. Так приятно, конечно. Да? Ребят, расскажите о мелочах, которые вам недавно поднимали настроение.
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
1: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Ашанимся» – это значит «с выгодой закупаемся». Сыр «Мягкий камамбер» «Бри» «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Да что нормально.
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
20: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
21: Слушайте, ребята, слушайте скорее. Лента приготовила.
22: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
22: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве, саундчек Бригаде У на Европе Плюс. Начинается сегодня, вы рассказываете о мелочах, которые недавно вам поднимали настроение.
4: Слушай.
3: Внимание.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Мне недавно очень подняло настроение не покупка, а подарок. Я в маркетплейсе отложила мешочек, на который садишься, и он принимает форму тела. Но что-то не хотела тратиться, и хотела тратиться, и вроде бы нужен, и не нужен. Выхожу из дома, и соседка мне говорит: «А тебе нужен этот мешок? Он у нас стоит, давно пылится». Я говорю: «Конечно, нужен». И я осталась с деньгами и с мешком.
4: Класс.
5: Спасибо. Это было приятно.
4: Это приятненько, реально.
3: Конечно, приятно. Ты бы, кстати, хотела?
4: Мешок?
3: Да.
4: Вот не знаю, может быть, я бы относилась бы к первой соседке, что он бы у меня пылился.
3: Ну ладно, хорошо. Вот еще такая небольшая мелочь.
6: Привет, бригада У. Доброе всем утро. Мелочь, которой я радуюсь достаточно часто. В силу своей работы приходится много путешествовать, много летаю. Вот. И очень всегда приятно, когда авиакомпания просто берет и пересаживает тебя в бизнес-класс, потому что случился овербукинг. Вроде, ну не прям уж, конечно, мелочь, но приятно очень.
3: Спасибо, что остановился вовремя.
4: Ну вот у меня недавно был овербукинг, меня никто не пересадил. Вообще никуда.
3: И денег не дали.
4: Ничего не дали.
3: И билет купила. А тебя когда-нибудь пересаживали в бизнес?
4: Один раз. Знаешь, что самое обидное? Знаешь, что
3: эту историю? Ты болела.
4: Я болела, и я выпила специальное лекарство, чтобы сесть в самолет и сразу заснуть. И дальше я боролась со сном. Такая: нет! Не спим.
3: Виктория, пожалуйста, крабы. Нет, умоляю.
4: Да, я даже ничего не поела. Знаешь, как было обидно вообще.
3: Ну и финальное.
7: Привет, ребята. А меня вчера очень удивило то, что я поехала в центр Питера и нашла местечко прямо у того входа, который мне было надо. Хотя там мест нет никогда, сколько бы я туда ни ездила. О, это было так божественно, с учетом того, что шел дождь. Класс.
3: Я понимаю.
4: Классно,
3: я вспоминаю детство. Отец мог часа полтора ждать возле УМ, пока освободится место у парковки, чтобы не идти лишние 7 метров. Понимаю.

0: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя
1: Спасибо.
0: Любовь. Это Баста, и это моя Мишель Пригодюн на Европе.
1: Будешь со мной танцевать?
0: Ну, ты же знаешь ответ. Да, продолжаем.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый образовательный стандарт введут в российских школах. 4000 нарушителей поймали гаишники в Москве. И классические звонки на урок станут историей. Далее подробности. Новый федеральный государственный образовательный стандарт для обучения в 5-9 классах разработает Минпросвещение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости пишет о том, что главная задача Минпросвета – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. Больше 4000 нарушителей выявили столичные гаишники во время рейда «Пешеходный переход». Интересно, что 1905 нарушений совершили водители, а 2347 раз правила нарушили уже пешеходы. Особое внимание инспекторы ДПС уделили самым частым нарушениям, которые угрожают безопасности. Это непредоставление преимущества, переход дороги в неположенных местах и пересечение проезжей части на красный сигнал светофора. Пешеходам в очередной раз рассказали, что право переходить дорогу первыми у них есть только на нерегулируемых переходах, то есть там, где нет светофора. Больше 1100 памятников помоют в Москве перед Днем города. Заммэра столицы Петр Бирюков отметил, что для разных объектов, в зависимости от материала и состояния, применяются разные технологии. Также специалисты используют автогидроподъемники и поливомоечные машины. Кстати, регулярное мытье памятников проводится в Москве с апреля по октябрь. По регламенту объекты моют раз в месяц, однако при сильном загрязнении, например, из-за неблагоприятной погоды, периодичность увеличивают до одного раза в две недели. Напомню, День города Москва в этом году отметит 5 и 6 сентября. Школьные звонки 1 сентября заменят на популярные детские мелодии. В Минпросвещении рассказали, что это будут мелодии советских и современных авторов. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря

Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной дате. Например, среди отобранных для российских школ мелодии «Дважды два – четыре» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 29 копеек. Евро тоже прибавил 97 рублей 44 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Как ты смотришь на то, чтобы попутешествовать, но не выходя вообще из офиса?
1: Вообще шикарно.
0: Шикарно?
1: Шикарно, ты знаешь. Я и путешествие, это вот одно целое практически.
0: Да, есть такая возможность. Мы очень хотим почитать что-то приятное, что-то классное, выдающееся о местах, в которых вы живете. Города, деревни, поселки.
1: Да, вот напишите ваше имя, номер телефона, что-то интересное про ваш город, и все это пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть такое специальное окошко «Написать в эфир».
0: Мы ознакомимся с данными, кому-то перезвоним и будем играть в «Откуда ты, промо?» Бригаде У на Европе+.

0: Self-aware, это Temper City, Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве, пока мы находимся в ожидании, приятном ожидании от Кутюфрум, послушаем треки, которые завирусились и снова стали хитовыми, точнее, чего уж треки, трек.
1: Сегодня

0: Очень добрый трек.
1: Очень добрый трек. Какие видосики под ним снимаешь?
0: Идеально подходит, знаешь, под такое летнее настроение. Mm-hmm. Когда, там, например, там, с любимым человеком там, съездил на речку, например, mm-hmm. купаться, провел весь день в лесу.
1: А если с нелюбимым и на море?
0: Тоже можно,
1: тоже в принципе, нормально, да,
0: нормально.
1: Да,
0: этот трек сразу делает этого человека любимее. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Встречайте Lost Frequencies, Are You With Me? Бригада У. Снова хитово.

0: часов 11 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде У на Европе Плюс начинается. Сейчас как начнем разгадывать города? Как? Мы надеемся, получится.
1: Да, у нас есть и Руслан.
0: Руслан, привет.
2: Да, здравствуйте, привет. Вэл, Вики.
1: Привет, привет. Привет.
0: Ты правда из Нефтекамска?
2: Да, я из Нефтекамска, город Нефтекамск.
0: У меня подруга.
2: Я слышу, Башкортостан.
0: У меня подруга из Нефтекамска.
1: Так получается, ты знаком с Русланом через одно рукопожатие.
0: Получается, что так. Угу. Руслан.
2: Очень круто.
0: Скажи, пожалуйста, а который час сейчас в Нефтекамске? Там плюс один, плюс два?
2: Сейчас получается 11 часов 10 минут.
0: 11 часов?
1: Ну, о, как, два.
0: Как твое рабочее утро?
2: У меня замечательное. Я на выходном, я на вахте работаю, у меня получается межвахта, я отдыхаю.
1: Поэтому прекрасное рабочее утро, да.
0: Ой, хорошо. Руслан, скажи, если вспоминать аттестат школьный, у тебя были тройки?
2: Так, троек у меня не было.
0: Не было?
1: А по географии что было?
2: По географии 5 было у меня.
0: О, как хорошо.
1: Тогда, мне кажется, с легкостью ты отгадаешь любой город.
0: Руслан, знакомься с коллегой по «Откуда ты, Фром?» Это Ренат. Ренат, привет.
1: Ренат, привет.
3: Здравствуйте.
1: Привет, Ренат.
3: Привет, Руслан.
0: Ренат, Руслан, вы одна команда. Ренат, ты человек-загадка. Будем задавать тебе вопросы. На каждый вопрос ты будешь отвечать. Руслан, после каждого ответа предполагать, где живет Ренат. Если по итогу город разгадается, подарки всем. Мужчины, удачи. Вперед.
1: Ренат, опиши, пожалуйста, жители своего города. Вот какие они люди твоего города? Ну и ты, получается.
3: Веселые.
1: Все.
0: Руслан.
3: На гармошках играет.
1: На гармошках играет. Вот это хорошая подсказка.
0: Интересно. Руслан, что думаешь?
2: Я думаю, это город Казань.
0: Казань.
1: Нет, это тоже хорошо.
0: Нет, но прекрасный вариант. Ренат, тут такое дело. Мы почитали то, что написал, и оказывается, мой друг писал музыку к сериалу, который снимали в вашем городе. А что за сериал, Ренат?
3: Сериал «Комбинация».
0: Да, а это как-то группа связана с городом, да?
3: Да.
0: Угу. Руслан?
2: Ну, «Комбинация», я, конечно... Ну, может быть, «Саратов»?
1: А может быть, да.
3: Да,
0: Руслан до последнего пытался сделать вид, что не поклонник и не фанат группы «Комбинация», не получилось. Саратов, да.
1: Молодец.
0: Разгадали? Ловите подарки.
3: Ура!

0: парни, посвящу эту каждому.
1: Спасибо большое, бригаду.
0: Хорошего дня, ребят. И звоните еще, счастливо.
2: Пока.
1: Обнял, спасибо большое. Пока-пока. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Чем ты нас порадуешь?
1: Я порадую прекрасным фильмом, который уже как бы был, но будет сиквел. И мне интересно, смотрел ли ты его?
0: Ага.
1: Потому что я его обожал в детстве.
0: Да, в детстве?
1: В детстве.
0: Ага, значит, фильм 2017-го.
1: Да.
0: Угу. Подождем, впереди Бикини с Бригаде У на Европе Плюс.

0: Люди, это Анабель Энгланд, бригаде У на Европе Плюс. 9.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ну, я даже не знаю, ты помнишь такую прекрасную романтическую комедию под названием «Как отделаться от парня за 10 дней»?
0: Да.
1: Ты смотрел там молодой Мэтью МакКонахи, Кейт Хадсон?
0: Да, там Адам Голдберг, ну, Томас Леннон, Майк Мишель.
1: Ну, ты правда не смотрел этот фильм?
0: Я, по-моему, смотрел.
1: Его так много показывали по телеку.
0: Но до момента, пока я не посмотрел в интернете обложку фильма, думал, что там Райан Рейнольдс играет.
1: Серьезно, да?
0: Возможно, смотрел. Но там, я так полагаю, история рассказывает о том, как отделаться от парня за 10 дней.
1: Да, грубо говоря, да. Хорошо.

0: Получилось, по-моему, да?
1: Не получилось. Там победила любовь. Mm-hmm. Такой маленький спойлер. В общем, этот прекрасный фильм хотят как-то реанимировать. Будет сиквел, будет продолжение.
0: Как избавиться от парня за 10 лет.

0: Или другую.
1: Да, да. А вот Мэтью пока не подтвердил, ничего про него сказать не можем.
0: Но пока есть только планы. Даты конкретные нет?
1: Дат нет.
0: Будет ли МакКонахи, тоже непонятно.
1: Нет, но вот план есть. И план основательный.
0: А фильм будет так же называться?
1: Обещано. Не знаю.
0: Ничего не понятно.
1: Ничего не понятно.
0: Ну, спасибо.
1: Но приятно, что ребята решили как-то продолжить эту историю.
0: Да.
1: В Австрии разрабатывают смартфон, который сможет распознавать запахи.
0: Да не.
1: Да-да.
0: Да не.
1: Да-да.
0: Смартфон, который распознавать запахи.
1: Да, у него, грубо говоря, будет искусственный нос внутри. И намного лучше, чем наш. То есть в будущем этот смартфон сможет заметно улучшить нам жизнь. Например, определять испорченные продукты. Ты сразу так не видишь?
0: Есть же проблема,
1: да? Но с другой стороны, подожди, вот молоко.
0: Ну, с молоком...
1: Молоко, ты же не можешь его попробовать, потому что для тебя все молоко как будто бы заранее испорчено.
0: Да.
1: Вот, а вот этот смартфон скажет, да нет, нормальное молоко, что ты? Что ты? Оно не должно быть такого цвета, ну так вот выглядит,
0: бывает. Они хотят, они придумают смартфон, который будет передавать запахи?
1: Хотят, наверное.
0: Хотят, но пока не могут,
1: Пока не могут, да. Короче, говорят, что будет очень прям полезно и находить поврежденные провода, кабель какие-нибудь, или каких-то маленьких насекомых.
0: Круто, а это прям, точно смартфон.
1: Смартфон.
0: Да?
1: Большой, наверное, такой. Хотят смартфон.
0: Перечислила все функции, которые, можно в отдельный аппарат какое-то устройство обозначить. Смарт-часы.
1: Смарт-нос. Будешь носить с собой нос, но по нему можно будет еще и звонить.
0: Хорошая идея. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: половина десятого в Москве. Гороскоп на вторник, 25 августа.
1: Умный, вы обретете новых друзей в совершенно непонятном и неожиданном месте.
0: Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения.
1: Близнецы, займитесь ничего не деланием. Это окажется даже полезным.
0: Вики, близнецы,
1: да.
0: Займитесь ничего не деланием.
1: Так это я только что сказала.
0: О, да. Я повторяю.
1: Это чего? Ну, хорошо, я не буду ничего делать.
0: Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется.
1: Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня.
0: Девы, фортуна сегодня явно на нашей стороне.
1: Весы, куда бы вы ни направлялись, вам везде будут рады.
0: Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической.
1: Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией.
0: Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречу с потенциальными деловыми партнерами или работодателями.
1: Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно.
0: Рыбы, в воздухе вокруг вас будут царить только любовь.

0: Шакира, дай. Дадим. Но нужно сначала дозвониться в сейф. У нас впереди сейф. В сейф сегодня 30 тысяч рублей.
1: И не только.
0: Не только. Есть еще десяточка от Озонбанка, которую можно выиграть в качестве бонуса. И отметить день любви к себе.
1: Это приятно. А можно на 30 тысяч хорошо прям отметить.
0: День любви.

0: себе и верности. Так, день рождения консервной банки.
1: Тоже хорошо.
0: Хорошее изобретение. День поцелуемся, помиримся.
1: Давай. Если вдруг... Ну, мирись со мной.
0: Ну, я...
1: Мы не ругались, правда, но мирись.
0: Не знал, что мы в ссоре. Но с удовольствием. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Вульф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:41 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алексей.
2: Привет.
4: День добрый.
2: Привет,
3: добрый.
2: Леш. Ты откуда?
4: Город Абакан.
2: Абакан, прекрасно. Леш, какие у тебя взаимоотношения с деньгами?
4: Уже. Ну, хотелось бы обогатиться немножко.
2: Хотелось бы,
3: вы
2: да.
3: Вы тоже хотели.
2: Есть такая возможность. Есть 30 тысяч рублей в сейфе, которые накопились. И есть неизменные дополнительные 10 тысяч от Озонбанка. Вот чтобы их получить, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Давай решать, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
4: А давайте первый.
2: Хорошо, Леш, начинаем с бонуса. Удачи, начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Лёш, прям с бонусом, да, начинаем?
2: Прям с бонусом.
3: Да, вот да. Если ответишь на этот вопрос правильно, тогда да. Гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. А вопрос такой. Вот много-много-много лет назад, а именно в 1919 году, открылся первый в мире регулярный международный авиамаршрут Лондон. А вот куда летели-то? Угу. Лондон, Барселона, Лондон, Париж или Лондон, Нью-Йорк?
4: Давайте Париж, номер два.
3: Давай Париж, номер два, принято.
0: Вторая цифра.
2: Леш, сегодня отмечается день рождения консервной банки. Любишь иногда нет-нет, да и вдарить по консервам?
4: Ну, бывает.
2: Бывает, бывает. А литературу любил в школе?
4: Не очень.
2: Тут это будет все взаимосвязано. Дело в том, что консервы впервые в русской литературе были упомянуты в 1835 году. Вот по сюжету произведения, где они были упомянуты, мелкий чиновник по фамилии Хлестаков так хвастался своей роскошной жизнью в Петербурге. Цитата. «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа». Вот что это за произведение? Где упоминается Хлестаков? «Ревизор», «Мертвые души», «Недоросль».
4: Давайте номер один. «Ревизор».
2: «Ревизор». Принято.
0: Третья цифра.
3: Алексей, будем с тобой сейчас изучать лазание по деревьям. Мы в детстве все лазали.
2: Лазали.
3: Да. Но сейчас есть серьезные чемпионаты мира. Mm-hmm. Последний проходил в Новой Зеландии в 25-м году. Я изучила все деревья, mm-hmm. которые используются для...
2: Ласки.
3: Ласки, да. Одно дерево я боюсь произносить, потому что слово сложное. Вот, можно ошибиться случайно. Mm-hmm. Вот. А второе дерево сносим назову. Называется оно каури. Это такое хвойное дерево, одно из древнейших в мире, говорят, высокое, красивое. Собственно, вот в Новой Зеландии его можно найти. А еще каури, слово, означает что-то другое. Вот что? Это так называется семейство морских моллюсков. Это музыкальный инструмент или острая специя. Как ты думаешь, каури?
4: Давайте номер два.
3: Давай номер два. Музыкальный инструмент принято.
2: Итак, Алексей из Абакана подобрал такой код от сейфа 212. Внимание!

0: узнать подробности этой игры.
1: Давай.
0: Скрываем секретные файлы.
1: Давай, начнем с каури. Каури – это новозеландское дерево, как я сказала, и еще название моллюсков. Конечно, можно, знаешь, у моллюска раковину отобрать и использовать как музыкальный инструмент, но все-таки официально это моллюски.
0: Да. Леш, ну у меня хорошая новость. Ты прекрасно справился и с консервами, и с литературой. Да, у меня правильный ответ – ревизор. Все верно.
1: Итак, первый вопрос.
0: Он же бонусный.
1: Он же бонусный. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч. Вопрос был такой. Что был за первый рейс регулярный авиамаршрут? Лондон, Париж. Это правильный ответ.
2: Ура!
0: Леш, поздравляем! С бонусом справился.
2: Спасибо
0: отлично.
2: Большое.
0: За это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец.
1: Молодец.
2: Спасибо.
0: Леш, звони нам еще. И Абакану передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Хорошо, пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 33 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф в бригаде «У».

0: Мечико, даже к... Джейсон Деруло. Бригаде
1: Это же хорошо.
0: Да, 9.48 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы радуемся мелочам. Какая мелочь недавно поднимала вам настроение?
1: Я очень радуюсь, когда я что-то забываю, а потом неожиданно это вспоминаю. Думаю, ой, как хорошо вспомнила. И не прошло там день, два. Ну, знаешь, когда что-то хотела рассказать кому-то, это тебя мучает изнутри.
0: А, в этом вот плане?
1: Да,
0: я
1: да.
0: Я думал, ты про деньги. Думала, что потратила, а на самом деле не потратила.
1: Нет, такого не бывает.
0: Да. Или, нет, или когда заказываешь на маркетплейс что-то, думаешь, так, сейчас потрачу, приходишь, а у тебя заказ уже оплачен.
1: А, да, вот это приятно, кстати, да.
0: То есть деньги ты все равно потратил.
1: В обратную сторону неприятно, когда куда вы пошли, у вас не оплачено.
2: Как не оплачено?
0: Это уже неприятно. Но мы сегодня в саундчеке обсуждаем только приятные моменты. Приятная мелочь.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке. Бригада
3: У. Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
14: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
15: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
16: Реклама 16+.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
20: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
21: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы.
2: Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, какие мелочи вам поднимали настроение. Тут буквально недавно.
4: Слушаем.
5: Доброе утро, бригада У. Я раньше собирала 10-рублевые юбилейные монеты. Но запросила это лет 5 назад. И вы не представляете, тут мне дали сдачу как раз 10 рублей и Северная Осетия, очень редкая монета. Я так обрадовалась, снова достала все свои монеты, посмотрела, ой, точно, у меня нет Северной Осетии. Вот и сложила, посмотрела свою коллекцию. Ну, на ближайшие 5 лет опять заброшу.
4: Я даже не видела такое красивое, наверное.
3: Я уверен, что да, это же деньги.
4: Ну, монетки приятно рассматривать.
3: Да, дальше.
6: Привет, Европа, привет, бригада У. Мелочь, которая мне иногда очень редко, правда, бывает, это когда у жены выходной, а мне на работу. Но мелочь заключается в том, что жену я отвожу на работу каждый день на машине, а мне до работы идти 2 минуты. Ну, от силы 3.
3: Хорошо, что уточнил, чувствовалась небольшая фальшь в словах.
4: Да.
3: Ну да, но это
4: опасненько
3: говорит,
4: было.
3: Это говорит о том, что ты любишь жену.
4: Каждый день на работу возишь, классно.
3: Молодец. Ну и финальное на сегодня.
7: Привет, Европа Плюс, привет, вся страна. У меня вот такие вот мелочи радуют, как, например, человеку дальним светом моргнул, он быстренько выехал, и потом тебя отблагодарил. И аварийкой, и рукой махнул, и прочее. Мелочь, казалось бы. А приятно-приятно.
3: Ты даже не представляешь, как...
4: Окошко открыл, спел, спасибо!
3: Да. Тебе сигналят, ты организатор пробки, просто песня, а не день.

0: Бёрн. Элли Голдинг в бригаде У на Европе плюс. Что ж,
1: мы побежали записывать подкаст.
0: Пойдем еще поработаем.
1: Давай, немножечко.
0: Давай. А вечером можно будет и посмотреть, и послушать на сайте europaplus.ru. Обнимаем и до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Кремль прокомментировал слухи об осенней мобилизации в России. Арестован бывший президент бывшей Советской Республики. И легендарный футбольный мяч пустили с молотка. Далее подробности. Слухи о подготовке к осенней мобилизации в России – это информационные вбросы, которые делают украинские власти и западные СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим делает это для того, чтобы идеологически раскачать ситуацию в стране. Напомню, ранее об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Президент России ранее также заявлял о том, что мобилизация не требуется, так как россияне добровольно подписывают контракты с Минобороны. Политический скандал разгорается в Армении. Там, по предварительным данным, арестовали бывшего президента республики Роберта Кочеряна. Силовики проводят обыски в его квартире. Напомню, в июне Кочеряну запретили покидать Армению, а руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян подтвердил его задержание и сказал, что политика доставили в антикоррупционный комитет. Микоян при этом добавил, что началась очередная атака властей на Кочеряна и его семью. 29 природных пожаров потушили в России за сутки. Огонь прошел 663 гектара. РИА Новости сообщает о том, что к полуночи на территории нашей страны действовало 117 лесных пожаров, которые активно тушили. Огонь бушевал на площади в 403 тысячи гектаров. Во многих регионах нашей страны продолжает действовать особый противопожарный режим. Там запрещено разведение открытого огня, а также ограничено посещение лесов, в том числе на автомобильном транспорте. Мяч, которым Диего Марадона забил гол на чемпионате мира 86 года, продан на аукционе. Спортивный снаряд ушел с молотка за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Это больше 280 миллионов рублей. Эксперты называют лот уникальным и самым значительным памятным предметом в мире футбола из всех существующих. Ожидалось, что цена во время торгов может дойти до 10 миллионов. В четвертьфинале того мундиаля нападающий сборной Аргентины Марадона на 51-й минуте встречи забил гол левым кулаком. Несмотря на нарушение, мяч был засчитан. Аргентина в итоге победила со счетом 2-1. А на послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что это была рука Бога. Эту игру судил тунисский арбитр. После финального свистка он хранил мяч больше 30 лет и 4 года назад продал его за 2 миллиона 370 тысяч долларов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Another E50 for Ultra, talk to you. Вообще, я вот тут подумал, что фраза «нам надо поговорить», конечно, уникальная. Да, она одинаково пугает нас и в 13, и в 30. Раньше просто мы боялись после нее родителей, а теперь вторых половинок. Ну да ладно, всем привет и легкого вторника. Зовут меня Андрей Каесов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее шикарная новинка на подходе. Филат Карс и Денис Ферст, Sweet Summer Night, совсем скоро. Прежде с нами группа Айова с историей «Мы», а также Эйва Макс с суперхитом «Spotify Fake» здесь на Европе+. Никуда не уходим.

Summer Nights. Это Филатов Карас и Денис Фёрст. Ну, лет, конечно, потрясающее время года. Свет тут не только nights, но и days. Сколько приятных историй вообще дарит лето. Сколько потом воспоминаний. Вот этой подпитки должно хватить до следующего сезона. Пускай и конкретно сегодняшний летний день стоит немного прохладный. Ну, кстати, этим летом вышло и новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Тоже эта новость многих подпитывает. Да, потому что в нем можно и слушать эфир, и трансляцию из студии смотреть. А еще можно наслаждаться подкастами любимых шоу. Причем их можно скачать и слушать даже тогда, когда нет подключения к интернету. Скачивай, Радио Хаб, тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Да,

0: 3 až 60 minút sem mismo. So starý hello, the sun is up, where are you? Ещё раньше встречает Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Coldplay, Kendrick Lamar и SZA и многие-многие другие. Полетели.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
13: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
16: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
17: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Кайго и Макс Макноун «Take Me Back» прямо сейчас. Потрясающая Tropical House история, которая пока еще не успела дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Но это, конечно же, дело времени. Как только она в хит-список попадет, уверен, достигнет больших высот.

500. А вот каких именно, зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимчиков, ну а результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, раз уж про чарт заговорили, то надо слушать лидеров. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, уже через мгновение. Дождись.

шикарная хаус-вещица от Алоки Хали «Dive Into Me» прямо сейчас. Но зацикливаться на хаус-музыке не будем. Мы привыкли чередовать стили главных мировых хитов здесь, на Европе Плюс. В этом же духе и продолжим. Больше хитов, больше музыки впереди. Инди-дэнс-тема от Marshmallow и Portugal The Man. Феникс на подходе прежде. Ох, прежде будем слушать стильный поп-рок от банды One Republic Connection. А вот еще раньше

0: Все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди Тима Белорусских с темой «Мысли». Прежде ловить Дипло и Эдриана Нуниса с вещицей «Two Steppin'». Еще раньше здесь отметится группа «Temper City» с суперхитом «Self-Aware». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Келвин Харрис и Rag & Bone Man, BTS и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
4: Взломать сейф бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость

0: Модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве полдень.

тема белорусских мысли прямо сейчас. Вообще вот обидно, конечно. Частенько какая-нибудь умная мысль приходит прямо перед сном. И ты уверен, что ты точно не забудешь, утром запишешь, и твоя жизнь вообще изменится навсегда. А что утром? Да, либо забыл, либо сама мысль оказалась не такой уж и гениальной. Ну да ладно, следующую мысль я точно не забуду и поделюсь ею с тобой. Уже завтра, в среду, в 9:00 по Москве, в гости к бригаде его придет мод и обязательно расскажет о своем грядущем стадионном концерте. Не пропускай. Больше клипов и больше музыки ждет нас далее. Стромай, Мамио и Реми уже через мгновение здесь на Европе+.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко-крепко обнимаешь меня. Сама эта фраза уже звучит так же тепло, так же душевно, как и сами обнимашки. Dead Fest Boy прямо сейчас. Но, кстати, эту теорию надо бы проверить. Да, я пока не проверял. Дальше будет больше топов и больше музыки. Будем слушать треки, которые точно входят в топ главных хитов этого лета. А вы, Mitch Mint и Jack на подходе. Но прежде, с нами Шакира и Бен и Бойс, история которой гремела отовсюду весь прошедший чемпионат мира по футболу. Дай-дай, совсем скоро, здесь на Европе+.

0: Ava и Meet Me in the Dark. Прямо сейчас шикарный трек, претензия к нему только одна, всего 2 минуты длится. Да, мы бы с удовольствием еще так вот минутки полторы бы точно послушали. Ну, до конца этого часа успеем поймать парочку крутейших треков, и вот тут претензий по длительности нет. Банда Black Eyed Peas появится с вещицей Rock That Body, но чуть раньше встречай Сомбра с суперхитом 12 to 12 здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Какие мелочи в последнее время вас очень обрадовали?
3: Вот когда ты хочешь лечь спать, и вдруг вспоминаешь, что ты поставил стирку часа на полтора, да. И вроде как надо дождаться, да. Ее вытащить вещи, а то они стухнут. И идешь в ванну проверить, ну вот, ну сколько еще осталось? Да. И понимаешь, что кнопка не нажала, и стирка не началась. Ты можешь идти спать, и думаешь, вот это я молодец, забывчивая какая, а?
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД. Не оферта».
11: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: Да вы заработали.
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история.

0: Когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black Eyed Peas, Rock That Body в завершении часа. Также мощно, также хитово будем рваться и в новую 60-минутку. Здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки, больше топ-артистов. Впереди полетели.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: Радіохвилі.ру. Більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Столице 13:00.
3: Европа Плюс.
2: На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
4: Андрей, привет. Добрый день всем. Особый антиалкогольный режим введут в регионах России. Стало известно, что можно будет оплатить цифровым рублем уже 1 сентября. И новое место притяжения появится в Москве. Далее подробности. Продажу алкоголя ограничат в 60 регионах России. Случится это 1 сентября. Аналогичные меры применялись в День молодежи и День защиты детей. РИА Новости пишет о том, что дополнительные запреты на определенные дни регионы устанавливают самостоятельно на основании местных законов. А на федеральном уровне во всех регионах нашей страны на постоянной основе действует запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8 часов утра. Более 4000 нарушений выявили столичные гаишники во время рейда «Пешеходный переход». Интересно, что 1905 нарушений совершили водители, а 2340

47 раз правил нарушили уже пешеходы. Особое внимание инспекторы уделяли самым частым нарушениям, которые угрожают безопасности. Это не предоставление преимущества, переход дороги в неположенном месте и пересечение проезжей части на красный сигнал светофора. Пешеходам в очередной раз объяснили, что право переходить дорогу первыми у них есть только на нерегулируемых переходах, то есть там, где нет светофора. Сотовую связь в России можно будет оплачивать цифровым рублем. Операторы «Большой четверки» заявили о том, что готовы принимать цифровой рубль уже с 1 сентября. При этом пока только МТС заявил о том, что для оплаты цифровым рублем будут доступны все сервисы и услуги компании, без каких-либо исключений. Оплата цифровым рублем будет похожа на оплату услуг по СБП. Напомню, цифровой рубль станет третьей формой российской валюты. Граждане получат доступ к цифровому рублю через свои банковские приложения. Ранее все крупные банки отчитались о том, что уже готовы к внедрению новой формы цифровых кошельков. Новое здание Московского цирка будет построено уже в 2029 году. Это гигантское строение украсит Мневниковскую пойму. В феврале 2025 года на платформе «Активный гражданин» прошло голосование о судьбе Большого Московского цирка. Свыше 73% жителей выразили мнение, что городу необходимо построить одну из лучших в мире современных цирковых арен. Старое здание цирка будет бесперебойно работать до момента официального открытия новой современной площадки. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 83 рубля 29 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 44 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Playbox. Если смешать классную музыку, а еще игры, подарки, приятные эмоции от их получения, то мы получим Playbox здесь на Европе Плюс. Это наш с тобой час, где мы всем вышеназванным наслаждаемся, немножко дурачимся, да и в целом просто шикарно проводим время. Зовут меня Андрей Каясов. И что, сразу к приятностям. Игра Food Time. Это приятный бонус для жителей столицы. На работе ты, на удаленке, на прогулке, в отпуске. Вообще не важно.

главное, чтобы это был в Москве. 745-6565. Звони, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Foodtime.
1: Много-много пиц и много-много напитков можно выиграть. И постарается сделать это сегодня у нас Юля. Юля, большой тебе привет.
2: Привет-привет.
1: Привет. Юль, ты на удаленке или в офисе, или вообще в отпуске? Рассказывай.
2: Нет, сегодня на удаленке, немножко приболела.
1: Вот так вот. Выздоравливай, Юль.
2: Так что буду много-много пиц ждать и много-много напитков.
1: Вот так мы и будем лечить простуду с тобой. Отлично. Юль, смотри, буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. Вот на сколько вопросов ответишь за 25 секунд, столько пиц ты и получишь. Все понятно.
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
2: Давайте.
3: Один, два, три.
1: Итак, смотри, где находится город Марракеш? Марокко или Тунис?
2: Второй.
1: Неверно. Кто поет трек Stressed Out на Европе Плюс? 21 Pilots или Imagine Dragons?
2: Первый,
1: правильно. Где проходит турнир Ролан Гаррос? В Риме или Париже?
2: Первый.
1: Неверно. И правда ли, что фильмы Барби и Оппенгеймер вышли в прокат в один день, да или нет?
2: Да,
1: абсолютно верно. Молодец, я тебя поздравляю. Два правильных ответа. Соответственно, несложно посчитать, да? Получается, две пиццы. И напитки тебе достаются. Молодец, Юль, отличная игра.
2: Шикарно
1: звучало. Вот еще раз тебе аплодисменты. Мне не жалко, как говорится. Юля, а что ты скажешь, если я предложу тебе какие-нибудь еще подарки? Согласишься?
2: Скажу, очень за.
1: Очень за. Не будешь отказываться, да?
2: Нет, конечно.
1: Тоже
2: отказываются от подарков.
1: Ну смотри, вот 30 августа на ВТБ-арене при поддержке Европы Плюс выступит МОД. И мы дарим тебе два билета вот просто так. Абсолютно! Ура!
2: Ура!
1: Ура, Юля, класс. Обещай дэнсить за нас, за всех, отрываться и просто получать наслаждение.
2: Оторвусь по полной.
1: Да? Молодец, я тебя еще раз поздравляю. Отличная игра получилась. Шикарного дня тебе. Ну а Food Time продолжится у нас завтра в это же время на Европе Плюс. А мы полетели вперед. Хюшель Moving to the Sun прямо сейчас.

0: или нет. То же самое с какими-нибудь видосами. Снимаешь и не знаешь, залетит или нет. Но вот конкретно тут, думаю, Хюжель все понял уже на мастеринге, на продакшене. Moving to the Sun. Лидер мирового Шазама только что. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Медуза, Бекки Хилл и Good Boys, Lose Control, а также Эбен Холлоу впереди на Европе+. Плюс. Ну и совсем скоро будет Кинокайф. Также не пропусти.
1: Playbox. На Европе+. Плюс.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Куда сходить в Москве, прямо сейчас расскажет человек вау-эффект, человек харизма, Паша Беседин. Паш, большой тебе привет.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас

0: Безумным Максом и историю создания. Данелия поначалу задумывала фильм совсем другим, но, к счастью, передумал. В центре сюжета прораб Владимир Машков, который и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. Начало сеанса в 19:30.
1: Паш, ты всегда фильмы в 4К смотришь? Ты ценитель суперкачества?
0: Вообще, неважно в каком качестве. Главное, чтобы фильм был хороший.
1: Согласен.
0: Тем временем в доме российской кухни на ВДНХ стартовал традиционный фестиваль арбузов. Главная идея – показать арбуз не просто как десерт, а как полноценный гастрономический продукт, который интересно сочетать с другими вкусами. В специальном меню блюда и напитки из арбузов разных сортов, привезенных из разных регионов России. А 29 августа шеф-повара устроят большое гастрономическое шоу и приготовят арбузный снег, сугудай из омуля, салат с брынзой и семечками и лимонад из сезонной ягоды и хвои. Вход, кстати, свободный.
1: Это хорошо, Паш. Получается, вообще все блюда можно из арбуза приготовить?
0: Думаю, да.
1: Летом.
0: Думаю, легко.
1: Да? Берем на заметку и пробуем.
0: Сходим обязательно. 29 числа, запомните, вход свободный. А тем временем арт-платформа Куб представляет групповую выставку под названием «Не только музы». Там будут представлены работы 5 женщин-художниц 20-го столетия, чьи имена чаще звучали в паре с их известными мужьями и спутниками. В экспозиции работы Лидии Мастерковой, Валентины Крапивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубо-Горчилиной. Каждая из них шла собственным путем. Мастеркова через плотный цвет фактуру, Крапивницкая через мир фантастических существ, Потапова через участие в нонконформистском движении, Гончарук через абстрактный экспрессионизм, а вот Раубо-Горчилина через спасение наследия других и собственную многолетнюю художественную практику. Для галереи этот проект – часть большой работы по восстановлению забытых имен в актуальном художественном поле.
1: А ты говоришь, все двигались своим путем, Паш. Мы тоже, получается, своими путями пойдем, да? Я остаюсь, а ты пошел отдыхать.
0: Ну, получается, что так.
1: Но я зато музыку тебе классно буду в дорогу ставить.
0: А я завтра вернусь.
1: Давай, до встречи.

0: Кино кайф на Европе плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Судя по трейлеру, по описанию нас ждет просто невероятно захватывающий фильм «Бегущая». Совсем скоро он выходит в прокат при поддержке Европы Плюс, но у тебя есть эксклюзивная возможность увидеть ленту раньше всех. Чтобы получить два билета на московский показ, тебе нужно верно ответить на мой следующий вопрос. Внимание! Кем работает героиня Галь Гадот в этом фильме? Варианты: адвокатом, журналисткой или врачом. 7456565, набирай, отвечай верно и получай приз. 7456565. Удачи!

0: Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Европа Плюс отправляет слушателей на предпремьерный показ фильма «Бегущая» с восхитительной Галь Гадот в главной роли. Фильм будем смотреть раньше всех, 2 сентября в «Каросской 17 авиа».

0: парк, и на показе может оказаться Ира. Ира, большой тебе привет.
1: Всем привет.
0: Ир, я вот тут подумал, что главная сложность у тебя будет потом не заспойлерить сюжет друзьям после просмотра фильма раньше всех. Бывало вообще такое?
1: Да, это точно.
0: Бывало такое? Спойлерила когда-нибудь?
1: Нет, я только так в общих чертах, потому что сама люблю тоже в кино ходить и чтобы не спойлерили заранее.
0: Да? И друзья твои так не делают, да? Какие хорошие. Вот просто не поверишь, у меня есть такой друг, не поверишь. Ему рассказать концовку фильма вообще только дай повод. Ну да ладно, смотри, Ира, еще раз вопрос тебе напомню. Кем работает героиня Галь Гадот в этом фильме? Варианты были адвокатом, журналисткой или врачом. Что скажешь?
1: Ну, мне кажется, ей больше образ адвоката подходит.
0: Ну, конечно же! Ура! Два билета тебе достаются на предпремьерный показ. Раньше всех увидишь. Раньше всех эти эмоции испытаешь.
1: Я супер, спасибо.
0: Очень радуюсь. Ты большая молодец. Классного
1: тебе дня.
0: Я
1: очень рада тоже.
0: Отлично. Классного тебе дня желаю. Мы летим вперед. Больше того, больше музыки ждет нас далее. Lil Nas X, Star Walking прямо сейчас.
2: Playbox. Кинокайф.
3: На Европе Плюс.

0: Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас степень крутости этой коллабки, конечно, зашкаливает. А нам-то что? Нам это только хорошо, нам такое по вкусу, мы такое любим. Playbox продолжится завтра. Пицца и напитки, а также билеты в кино будут ждать жителей столицы. Всем классного дня. Я Андрей Кайсов, побегу отдыхать. А в новом часе лучшую музыку будет ставить Алекс Мануйлов.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
7: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

смысле, что эти две минуты пролетели так же быстро, как, в общем-то, пролетело практически уже это лето. Да, 25 августа, ну, это Мичико, ласкающая летняя слух история от диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс, меня зовут Алексей Мануилов, а вот Сабрина Карпентер уже совсем скоро с нами, и тот самый хит «Tears», который сразил наповал очень многих, причем с первого же прослушивания.

плюс как всегда сногсшибательный хит от Кайго. 14.35 в Москве. Я надеюсь, ты не забыл скачать наше новое приложение Радио Хаба. Бесплатно и без регистрации. Кстати, можешь в один клик скачать наши программы и слушать в любое время офлайн. Так что не забудь скачать наше новое приложение Радио Хаба.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Hello, следующие 30 минут с нами Сэм Фелт и бодренькая My Heart Goes. Холли Молли на подходе. Услышим еще The Friends.

0: сейчас на высоком третьем месте в Еврохитов 40, но в пятницу, возможно, и самая вершина.
1: Реклама.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир».

0: С лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Дальше только

0: Точка.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

Напомню, на прошлой неделе впервые этот трек засветился у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Лучший старт на 24-м месте. Ну, посмотрим, какая ступенька будет у Дайдай по итогам этой недели. В общем, не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Европа. Это был хит, который в шаге от вершины Еврохит ТОП 40, то есть на втором месте. Это Тейм Импала, Дракула. Адам Ламберт и его мощный хит Ghost Town. Алекс Уоррен, услышим Fever Dream. Неделя уже у нас в Еврохит ТОП 40, сейчас 17 место. Надеюсь, по итогам этой недели Алекс будет повыше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Какие мелочи в последнее время вас очень обрадовали?
4: Вот когда ты хочешь лечь спать, и вдруг вспоминаешь, что ты поставил стирку часа на полтора, да. И вроде как надо дождаться, да. И вытащить вещи, а то они стухнут. И идешь в ванную проверить, ну вот, ну сколько еще осталось? Да. И понимаешь, что кнопку не нажал, и стирка не началась. Ты можешь идти спать, и думаешь, вот это я молодец, забывчивая какая, а?
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс Алок и Халид, Diamond Me, да, бразильская суперстар, диджей-продюсер Алок и семикратный номинант Грэмми Халид. Вот так вот удачно они объединили свои усилия, в итоге 100% хит получился Dive Into Me. Ну, я не удивлюсь, если после этого будет еще их совместное продолжение какое-то. 16.20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного дня.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Sad Girls, все такая эмоциональная, все такая импульсивная, Биби Рекса. По полной она раскрылась, конечно, в танце при мощной профессиональной поддержке Дэвида Гетты. Второй сингл с альбома Рексы Dirty Blonde и первый крупный релиз ее как независимой артистки после ухода из Warner. Ну а чуть позже на Европе Плюс, да, Тима, Али Сайрус и Тима белорусских. Они уже в самые ближайшие минуты.

0: Европлюс и тема белорусских мыслей. Уверенные 3 недели у нас уже в чарте. В Еврохит топ 40, сейчас 26 место. Ну, посмотрим, какая ступенька у Тимы будет в эту пятницу. Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший из лед Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't wanna go home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт», и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
20: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Соника. В начале часа следующего масштабная фигура Тейлор Свифт нас ждет уже впереди на Европе Плюс. Мистер Ноудал.
1: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: часах в Москве, 5 вечера. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет получать данные о платежах через СБП. Компания НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения об операциях через СБП и с использованием платежных карт, включая данные об оплате по QR-коду, сообщается в постановлении правительства. Информацию будут предоставлять безвозмездно через личный кабинет, а сроки и способы передачи определят соглашение с ЦБ. Изменения призваны ускорить проверки и снизить нагрузку на банки за счет сокращения веерных запросов. Квитанции за ЖКУ можно будет получать через госуслуги с 1 сентября следующего года. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо, включая пенсионеров и льготников. Каждый гражданин сможет вернуться к бумажным платежам или отказаться от них, подав заявление. Изменения касаются только способа доставки, а суммы и тарифы рассчитываются по тем же правилам. И игра «Ведьмак 4» выйдет в 2028 году. Об этом сообщила студия-разработчик CD Projekt Red. Создатели проекта отметили, что в ближайшее время не будут показывать геймплей и раскрывать подробности об игре. Действие развернется спустя несколько лет после финала «Дикой охоты», а главной героиней станет Цирилла, приемная дочь Геральта из Ривии. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Группа NSYNC располагается на альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрлмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни. Грейси Абрамс в интервью Rolling Stone призналась, что ее бойфренд Пол Мескал, готовясь к роли Пола Маккартни, научился играть на гитаре левой рукой лучше, чем она правой. Девица назвала это невероятным, а самого актера – инопланетянином. Пара держала свои отношения в тайне с 2024 года. Грейси также призналась, что стала задумываться о детях. Академия звукозаписи рассматривает отмену новой категории «Лучшее азиатское поп-исполнение» после отказа BTS от участия в Грэмми. Глава Американской академии звукозаписи признал, что услышал критику, но подчеркнул, что категория создавалась для признания разнообразия, а не для разделения артистов. Сами BTS, напомню, недавно заявили, что они хотят, чтобы их музыку оценивали по содержанию, а не по региону. И не забудь, что сегодня в 7 вечера «Rush» будет интересно. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

на Европе Плюс Касай Animal, трек, которому приложил руку сам Эд Ширан, между прочим. И, кстати, он и не скрывает, что фанатеет от группы Касай. Причем сам Эд связался с ними, с Касай, и предложил написать песню. Вот так вот все это получилось. Трек абсолютно новый, релиз был 24 июля, так что ждем в Еврохит Топ 40. Идеально, конечно, в эту пятницу.

0: Angels, это Morandini, Европа Плюс, буквально через пару минут Баста и группа «Моя Мишель», если я буду танцевать, но сначала ваша лучшая история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем о мелочах, которые поднимают вам настроение.
3: Давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У, Вэл Вики. Я когда слушаю вашу рекламу, ты выбираешь градус напитки, мне так прям на душе классно. Очень клево получается, я жду не дождусь, когда Вэл и Вики какой-нибудь трек запишут, альбом, послушать его. У вас прикольно получается делать рекламу.
3: Спасибо,
2: спасибо
3: нам
2: большое,
3: приятно.
2: Да, единственный альбом, где даже оплатив подписку на музыкальный стриминг, ты не переключишь рекламу.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Мне недавно очень подняло настроение не покупка, а подарок. Я в маркетплейсе отложила мешочек, на который садишься, и он принимает форму тела. Но что-то не хотела тратиться, и хотела тратиться, и вроде бы нужен, и не нужен. Выхожу из дома, и соседка мне говорит: «А тебе нужен этот мешок? Он у нас стоит, давно пылится». Я говорю: «Конечно, нужен». И я осталась с деньгами и с мешком.
3: Класс.
5: Спасибо. Это было приятно.
3: Это приятненько, реально.
2: Конечно, приятно. Ты бы, кстати, хотела?
3: Мешок?
2: Да.
3: Вот не знаю, может быть, я бы относилась бы к первой соседке, что он бы у меня пылился.
2: Угу. Ну ладно, хорошо. Вот еще такая небольшая мелочь.
6: Привет, бригада У. Доброе всем утро. Мелочь, которой я радуюсь достаточно часто. В силу своей работы приходится много путешествовать, много летаю. Вот. И очень всегда приятно, когда авиакомпания просто берет и пересаживает тебя в бизнес-класс, потому что случился овербукинг. Вроде, ну не прям уж, конечно, мелочь, но приятно очень.
2: Спасибо, что остановился вовремя.
3: Ну, а то у меня недавно был овербукинг, меня никто не пересадил. Вообще никуда.
2: И денег не дали.
3: Ничего не дали.
2: И билет купила. А тебя когда-нибудь пересаживали в бизнес?
3: Один раз. Знаешь, что самое обидное? Знаешь, что, ты знаешь эту историю?
2: Я помню, ты болела.
3: Я болела, и я выпила специальное лекарство, чтобы сесть в самолет и сразу заснуть. И дальше я боролся со сном. Говорю: нет, не спим.
2: Виктория, пожалуйста, крабы. Нет,
3: да, я даже ничего не поела. Знаешь, как было обидно вообще.
2: Ну и финальное.
7: Привет, ребята. А меня вчера очень удивило то, что я поехала в центр Питера и нашла местечко прямо у того входа, который мне было надо. Хотя там мест нет никогда, сколько бы я туда ни ездила. Ой, это было так божественно, с учетом того, что шел дождь. Класс.
2: Я понимаю.
3: Классно,
2: я вспоминаю детство, отец мог часа полтора ждать возле ум, пока освободится место у парковки, чтобы не идти лишние 7 метров. Понимаю.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, такая возможность у нас будет в ближайшие минуты. У нас дальше больше хитов, больше музыки. Сразу несколько зачетных коллабораций впереди. Боб Сигалар, Кайзен, Колдплей, Бейонсе, Филатов, Кэрос и Идрис Филс с новейшим треком уже скоро.

Мэн и Еврохит Плюс. 17 место сейчас Еврохит Топ 40. Неплохо, неплохо, но можно лучше, конечно. Так что не забываем голосовать за лучшие хиты недели на europaplus.ru.

0: тоже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Какие мелочи в последнее время вас очень обрадовали?
3: Вот когда ты хочешь лечь спать, и вдруг вспоминаешь, что ты поставил стирку часа на полтора, да. Вроде как надо дождаться, да. Ее вытащить вещи, а то они стухнут. И идешь в ванну проверить, ну вот ну сколько еще осталось? Да. И понимаешь, что кнопку не нажал, и стирка не началась. Ты можешь идти спать, и думаешь, вот это я молодец, забывчивая какая, а?
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Слушайте, ребята, слушайте скорее! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Почки, фигурки, на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный экран! Подробности на сайте, если не знаком!
11: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
12: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
15: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
16: Да что за промтали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
21: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Очень уверенно и убедительно. И также убедительно мы входим в час следующий, где у нас на Европе Плюс еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один.

0: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. С 1 сентября изменится правило предоставления платных медуслуг. В России выросло количество безаварийных водителей, и учителя активно используют искусственный интеллект. Подробности далее. ЦБ ожидает принятия поправок о сроке снятия средств с ПДС до конца года. Банк России рассчитывает на принятие поправок, которые увеличат срок вывода средств софинансирования программы долгосрочных сбережений до 5 лет к концу этого года. Проект уже внесен в Госдуму, его действие будет распространяться только на новых участников программы. Норма не будет иметь обратной силы, если участник однажды уже забрал средства софинансирования, он больше не сможет воспользоваться этой функцией при открытии новых договоров. С 1 сентября в России изменится правило предоставления платных медуслуг. Пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение, а клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, следует из постановления правительства. При получении анонимной помощи пациенту не придется указывать паспортные данные, но в договоре нужно будет прописывать конкретные сроки оказания услуг. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В России выросло количество безаварийных водителей. Доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду за последний год увеличилась до 43,4%. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков. Наибольшая доля таких водителей в Москве – почти 53%, в Санкт-Петербурге – 51,5%, в Пермском крае и Рязанской области – по 50%, а наименьшая – в Дагестане, Ингушетии, Тыве и Чечне. В МВД рассказали, что делать в случае ввода данных банковской карты на фишинговом сайте. Необходимо немедленно заблокировать карту и перевыпустить ее, а также проверить историю транзакций, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью. Если пользователь только начал заполнять форму, но не ввел CVC-код и не подтвердил действие кодом из СМС, можно просто закрыть вкладку «Данные не ушли мошенникам». В случае, если списание уже произошло, нужно сохранить скриншоты страницы и сообщения, обратиться в банк для оформления спорной операции и подать заявление в полицию. И опрос показал активное использование учителями искусственного интеллекта. Около 40% российских педагогов регулярно применяют ИИ в работе, используя сгенерированные материалы как основу для дальнейшей работы. 58% учителей проверяют сведения от нейросетей, а главным препятствием для использования ИИ стала сложность освоения инструментов и нехватка времени, а не недоверие к технологии. 41% учителей разрешают ученикам использовать искусственный интеллект при выполнении домашних заданий. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

3 позиции вверх на прошлой неделе в нашем Еврохит ТОП 40. И теперь пятая строчка из 40 возможных. Это Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» прямо сейчас на Европе Плюс. 18.20 в Москве. Приветствую всех, кто меня слышит. Фомин. Дальше мы будем вместе, естественно, с лучшей мировой поп-музыкой. Ну а буквально через часик появится еще и вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. С интересной темой. Какой? Можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, посмотри. И там же можешь оставить свой комментарий.

это KDDK и Bamba Laylo. Прямо сейчас на радиостанции номер 1 в России. 18.34 в Москве. Ну и, естественно, если остались те, кто еще не успел распробовать, расслышать, как называется этот трек, а очень нравится, можно скачать новое приложение Европа Плюс. Называется оно Radio Hub. Свой смартфон абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Ну и быть вообще в курсе любой музыки, которая у нас есть. Там все написано, там все расписано, все красиво, все очень удобно. Поэтому рекомендую настоятельно. А еще там можно взять и скачать, например, какой-нибудь подкаст и слушать его офлайн, когда, например, нет интернета где-нибудь.

уж бывает, бывает. А ты всегда, при том, что можно послушать, ну и даже обсудить, может быть, сам с собой, но так или иначе. Короче, рекомендую настоятельно. И помни, что есть еще 8 дополнительных потоков, а это вообще чудесное, потому что в любую погоду, в любом настроении ты можешь слушать свою любимую музыку. Радио Хаб, Европа Плюс, скачай в свой смартфон.

0: 26-го года вместе с радиостанцией номер один в России. А лето еще продолжается. 25 число у нас с вами. Ну и, естественно, диджей Годжо, Джейсон Дерула и Мелоди тоже с нами. Мичико. Дальше, кстати, в нашей компашке Антон Камолов, Артур Саша. Вечернее шоу «Раш» уже не за горами. Минут через 10 будут.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: «Пятерочка» доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
20: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Стенет». Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
22: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
22: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19:00. Начинаем с новостей. Вместе с нами Игорь Акулов, он тебе расскажет. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Издательство «Просвещение» снизило цены на учебники по предписанию ФАС. В России запустят оплату билетов на поезда за цифровые рубли. И в Роскосмосе рассказали, почему Россия и США продлили работу МКС. Подробности далее. МВД будет лишать недобросовестные пункты права на техосмотр с 1 сентября. Ведомство получит право самостоятельно отключать от единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, у которых в течение года зафиксировано 2 и более случая оформления фиктивных диагностических карт. Это следует из постановления правительства. Ранее для удаления системы требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков. Также правоохранители смогут отключать операторов в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Издательство «Просвещение» снизило цены на учебники по предписанию ФАС. Цены снижены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях удешевление составило до 78%, сообщила ФАС. Ранее служба предписала издательству установить экономически обоснованные отпускные цены, не превышающие сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации литературы. Также в январе прошлого года ФАС обязала компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, однако апелляционный суд решение отменил, но оставил в силе требование снизить цены. В России запустят оплату билетов на поезда за цифровые рубли. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express в ближайшее время запустит оплату билетов и товаров в пути, сообщили в компании. Поезда компании курсируют между городами материковой России и Крымом, а также по маршрутам Санкт-Петербург-Москва-Анапа, Москва-Ростов-на-Дону, Москва-Казань и другим. Сейчас идет тестирование приема платежей на сайте, уже более 50% терминалов в поездах Таврия могут принимать цифровой рубль. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов объяснил, почему Россия и США продлили работу МКС до 30 года. Это необходимо, чтобы провести дополнительные эксперименты на уникальной космической инфраструктуре. Было отмечено, что у России и США отработаны технологии перекрестных полетов, когда космонавты и астронавты летают смешанными экипажами. Перенос сроков завершения эксплуатации МКС не повлияет на план по созданию российской орбитальной станции. И россиянки резко нарастили покупки меда после растущего в интернете тренда мазать подошву обуви медом, чтобы привлечь жениха. С 10 по 16 августа продажи меда в одном из сетевых магазинов выросли на 81% в предыдущей неделе, а в сегменте покупательниц от 18 до 24 в 2,5 раза. Чаще всего мед покупали именно женщины. Среди покупательниц продажи прошлой недели увеличились вдвое, а год к году почти на треть. Самым быстрорастущим форматом стала банка объемом 150 грамм. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе Плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну, первое, что хотелось бы отметить, девушки, желающие привлечь и найти мужа, очень экономные. 150 граммов баночка. Это,
3: у них просто размер обуви небольшой, Антон.
2: Да.
1: А,
3: принцесски,
1: Золушки.
3: Конечно.
2: Моя,
3: да,
2: мама,
3: ну,
2: кстати,
3: тоже вот...
2: подстрекала меня это сделать, да? За неделю до этого медового спаса.
1: Ага. А вот, может быть, ты нашла... расскажешь, потому что Игорь что-то вот интригует. Он сказал, что надо мазать подошвы, но непонятно, подошвы обуви изнутри, снаружи.
2: Снаружи. Ну, нужно мазать вообще новую, нужно надеть новую обувь, угу, и намазать так ее медом снаружи и пойти так погулять. То есть концепция того, что к тебе прилипнет как бы нет.

0: привет.
1: Ну, получается,
0: тебе прилетит инстаграм.
1: И как бы какой-то мужчина. Я подумала, что звучит... Вот я не стала так делать.
0: Мне кажется, это очень некомфортно, знаете ли, особенно если это туфли какие-нибудь, либо босоножки, которые могут отстегнуться и просто остаться на асфальте где-нибудь, а ты даже босиком пойдешь.
2: Они причмокивают еще при ходьбе. Если ты очень хочешь найти мужа, ты же обильно намажешь медом. Ты будешь просто такая чавкающая.
0: Ну, насколько хватит 150 миллилитров или сколько там? Вот настолько.
2: Ну, вот, да, да. Это маленькая баночка, конечно. Это интересно, друзья. Очень похоже, в общем-то, созвучно, скажем так, эта новость с нашей сегодняшней темой. Мы сегодня решили обсудить тему, сколько нужно встречаться до свадьбы. Ну, мне кажется, вот сколько существует институт брака, в принципе, да, что вот есть просто люди, которые любят друг друга, живут вместе, и есть официально там расписано, зарегистрировано и так далее. Вот столько этот вопрос и мучает народонаселение разных стран. Сколько до свадьбы можно, сколько до свадьбы нужно встречаться? Давайте мы сегодня попробуем расставить точки над «и» в этом предложении. Сколько нужно встречаться до свадьбы? Тут ни одной буквы «и» как раз нет. Саша, начинай.
1: Я думаю, что полтора года нужно встречаться.
2: Полтора.
1: Мне кажется, за это время вся иллюзорность относительно партнера спадет. Вы увидите его в разных ипостасях, там, в путешествиях, в кругу друзей. И в то же время будет вот эта легкость, спонтанность. И не будет такого ощущения, как будто в тебе сомневаются, поэтому не делают предложение. То есть, мне кажется, можно перетянуть.
0: Вот это вопрос. Вопрос, смотрите. Ты подразумеваешь полтора года до момента предложения, либо до момента уже, когда вы обменялись кольцами непосредственно?
1: До момента предложения. Ну, это должно быть плотно.
2: А с момента предложения, вот еще, собственно, до фактической свадьбы, до фактического момента, когда вы расписываетесь в ЗАГСе, может еще там год, полтора, два, три, пять пройти?
1: Ну, получается, да. Ну, там, смотря какую свадьбу хотите.
2: Вот это вот, кстати, интересный момент, потому что вот в моем поколении как бы не было такого, что типа ты предложил, выходи за меня замуж, и потом у тебя еще впереди там сколько хочешь времени, неопределенное количество.
1: Надо
2: у нас типа
1: сразу?
2: Предложил, все.
0: Да, сейчас просто предложение, как будто бы ты, забронировал, да, просто?
1: Ну да, здравствуйте,
0: забронируйте мне, пожалуйста, столик.
2: С возможностью бесплатной отмены, как гостиница.
0: Вот.
1: Ну это как будто, чтобы девушка уже успокоилась. Вот,
2: да.
1: И просто...
2: Именно.
0: Да.
2: Именно.
0: Да. Бросили кость. Все, держи. Это твое.
2: Интересно. Артур, ты что думаешь по поводу того,
0: так, ну, исходя из моей прожитой жизни, из моего опыта, я от момента, когда мы начали встречаться, до момента, когда мы уже непосредственно вот обменялись кольцами, до момента свадьбы, прошло у нас 3 года и 20 дней, я прям посчитал.
2: Ой.
0: Вот. И, ну
1: хорошо.
0: А я вот еще, готовясь к эфиру, везде смотрел, и там часто фигурировала цифра 3. Я подумал, что, ну, нормально, слушайте. 3 года, хорошо. Да, предложение было сделано, ну, может быть, наверное, за полгода до, то есть через 2,5 года, вот так вот, я скажу. Хотя у меня были в окружении люди, ребята, которые долго встречались, и подружка моего друга, она очень хотела свадьбу, прям очень хотела. На этой почве у них было огромное количество разных ссор, и в итоге случилось расставание. Вот, и спустя расставание, буквально через 2-3 месяца она выскочила замуж.
2: За другого.
0: За другого, да. И мы просто поняли, что, ну, видимо, вот именно свадьбы хотела сильно.
1: Или он ее не слышал. Она же хотела свадьбу. Почему он не устроил? Да.
2: Чего?
0: Но дело в том, что свадьба мечты — это все-таки довольно, ну, внушительный праздник, надо сказать.
1: Ну, это да.
0: Да, особенно в тех мечтах и представлениях девушек. Вот, и, ну, наверное, просто в тот момент еще не позволяли финансы организовать вот прям такое торжество, такого масштаба.
1: И а тоже у нее отпугнуло. Потом была свадьба шикарная?
0: Я уже не знаю, если честно, просто мы вот...
2: Ну, это, вот, кстати, вообще тоже интересный такой подвопрос, второй вопрос. Друзья, рассказывайте, что вы думаете, сколько нужно встречаться до свадьбы, да? И вот когда девушка, как правило, все-таки девушка чаще хочет какую-то свадьбу, это свадьба ради такого вау-праздника, белое платье, много гостей, голуби улетающие или не улетающие. Или это просто фактически закрепить какие-то отношения уже во всяких структурах государственных, в МФЦ сходить, в моих документах постоять и так далее. Вот тоже вот про это вы нам расскажите. Итак, сколько нужно встречаться до свадьбы? Звоните 745-6565, код Москвы 495. Пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, отправляйте. Отправляйте, пишите там, где вам удобно. В том числе можете в официальном сообществе Европа Плюс в ВК.
3: Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот сообщение на нашем сайте europaplus.ru. Кстати, можете там и зайти на страничку Show Rush, оставить свои комментарии. Можете на сайте europaplus.ru нажать, прям сразу там кнопочка такая, написать в эфир, и там можно записать голосовые. Так, текстовое сообщение. Мой знакомый переписывался с женщиной 2 месяца. Просто переписывал. Mm-hmm. Он потом прислал ей документы. Она отнесла их в ЗАГС. Затем он приезжает к ней к назначенной дате в ее город. В этот же день они идут в ЗАГС и расписываются. То есть реально в общении было несколько часов.
1: Чего? Ну только они только переписывались, даже не виделись.
2: Они переписывались. Даже голос не слышали, в смысле, друг друга.
0: Не, ну может быть, они там голосовыми еще перекидывались?
1: И кружочками какими-нибудь.
0: Да.
2: Вряд ли там были кружки, Саша, учитывая, что это просто по переписке. И, судя по всему, даже речь как будто, что это было очень давно, надо полагать.
1: Угу.
2: То есть я не верю, что, не знаю, вот в современном мире может быть такое. Угу. Что ты просто переписывался, потом такой, все, ладно, женюсь, окей.
1: Ну, всякое.
2: Что за аргументы были такие?
1: Ну, он, не знаю, влюбил ее своим слогом.
2: А как тогда было сделано предложение руки и сердца? Это вот просто картинка с помощным кольцом, да? Типа, держи, вот она.
0: Не знаю, либо просто она написала, на следующей неделе ЗАГС вот так работает.
2: Либо там был какой-то шантаж невероятный какой-то.
0: Нет, это намек. Он спросил, как настроение, как у вас погодка? Она говорит, что-то похолодало сегодня. Кстати, на следующей неделе ЗАГС работает вот в среду.
1: Ну вот интересно продолжение этой истории. То есть все хорошо или... Да, может, они
0: расстались. Да, напишите, если вам известно, что там, как они и как давно это было.
2: Дружище, есть темка такая, надо фиктивный брак быстренько сделать. Можно, короче, срубить, семейную ипотеку взять какую-нибудь. Отправляй документы. Может, там такая была переписка.
1: Ну, кстати, да, тогда резонно. Вот Светлана пишет, считаю, что 2-3 года достаточно для того, чтобы узнать человека. Иначе получается не очень красиво, когда оба пользуются демо-версией семьи. Так моя подруга уже 10 лет в отношениях, а он все так же не готов. Вот интересно слушать мнение вот этого мужчины. Почему он не готов?
2: А что из демо-версии семьи? Что это такое? Это сожительство, но просто без печати, без штампа, да?
1: Получается, да.
0: Да. Вот что должно измениться с постановкой печати в паспорте? Штампик у одного и у второго.
2: То есть, когда
0: вот
2: демо-версия, у тебя ограничен какой-то функционал, как правило. Ну, например, там у игры карта не вся расшарена, какие-то функции не работают. Вот после уже лицензии, так скажем.
0: Да, тут на самом деле 2 вопроса. Вопрос к мужчине, чего он боится, что он потеряет в случае постановки штампика, а к женщине, к девушке, что она так хочет приобрести после вот, собственно, вот этой вот официальной росписи и так далее.
2: Вопросы к слушателям. Да, Наталья дозвонилась, поделится своим мнением, сколько надо встречаться до свадьбы. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, ребят. Я на опыте в этой теме.

0: поэтому так. сразу скажу, смотря какая цель у вас в дальнейшем. То есть если у вас цель выйти замуж или жениться, это все очень несложно, можно сделать это быстро. Если у вас цель построить семью, которая будет не месяц и не год, а с вами навсегда, там надо постараться. Но, опять же, вот год – это минимум, ну, год даже полтора до того, как у вас будет помолвка. Потому что, я могу объяснить, почему. Потому что за это вы, помимо того, что вы очень много общаетесь и узнаете человека с разных сторон, все какие-то аспекты жизни вы можете увидеть, прочувствовать по мере роста какого-то доверия там, и вашей близости, вы узнаете все более какие-то важные моменты, помимо того, как тебя зовут там и где ты работаешь, вы уже знаете, ну, какие-то уже мелкие детали и понимаете, подходит вам или нет. Опять же, вы с человеком проходите все сезоны.
1: Видите, какой он в зимней куртке.
0: Летом.
2: В шапке.
0: Не только. Вы можете увидеть осеннюю хандру, весеннюю депрессию и все такое прочее. Поэтому, ну, и надо увидеть человека, конечно, и в февральских вирусах, когда начнется грипп, и увидеть его, как он готов или там, я не знаю, вот ходить с вами на пляж или в лес. Ну, очень
3: может,
0: много
3: у него вообще по весне обострение, да. Конечно.
1: Ну, слушайте, а каково тогда людям, которые живут на экваторе,
0: опять же,
1: например?
0: Если
1: да?
0: он работает, например, и у него бизнес, например, какой-то сезон. Ну, он любой бизнес более-менее сезонный на самом деле. И вот где-то, например, у него будет провал, и у вас будет такой материальный какой-то ну, казус случится, и вы посмотрите, как человек себя ведет и в этой ситуации тоже. Вот абсолютно во всех надо посмотреть. И сезонность, кстати, очень хороший такой показатель, потому что ну, как бы человек очень сильно меняется, и вы можете проследить вообще, как вам, вот, может быть, спустя год-полтора вам уже и не нужно будет это предложение на самом деле.
3: Наташ, ну, звучит очень разумно и весьма рационально, да.
0: А затягивать тоже очень долго нельзя, потому что мужчина, например, там, ну, спустя пару лет у него это вообще уже будет система, точно даже не поймет, а зачем ему это надо. То есть женщина будет полностью выполнять функции жены, потому что женщины такие, они ну, очень быстро в это включаются, а мужчина подумает, классно. Ну, как бы, в принципе,
3: что значит,
0: ну,
3: вот смотрите, Наташа, вот женщина будет сразу выполнять функции жены, а мужчина не будет выполнять функции мужа. То есть, что он не будет выполнять, пока он штамп в паспорте не поставит? Обычно, что не выполняют мужчины? Что меняется после?
0: Ну, у нас мужчины очень любят вот эту фразу «я не готов взять ответственность», которую они вкладывают вот абсолютно все-все-все, вообще все. То есть, они готовы взять какие-то, ну, плюшки, все приятное, потому что женщина очень быстро начинает заботиться о мужчине. И функции жены, я имею в виду, что вообще по женской природе, ну, мы такие, мы сразу хотим показать, что
3: окружить теплом и заботой,
0: что самое лучшее. Мы и приготовим, и полечим, там, и все такое. Вот. Поэтому мужчины думают, ну, а куда уж круче-то? Ну, как бы, зачем?
1: А вот к маме поехать, например, там, да? Картошку выкопать, скажем так.
3: Котлеток вкусных домашних. Наташа, спасибо большое. Спасибо за звонок. Друзья, расскажите, как вы считаете, сколько нужно встречаться до свадьбы? Вот Наталья рационально разложила, почему именно год-полтора, как минимум 4 сезона, каждый из сезонов смотреть на этого человека, с которым вы планируете связать жизнь. Разумно. Что думаете вы? Звоните, пишите.

0: Сколько нужно встречаться до свадьбы? Наша сегодняшняя тема. Сообщение от Ирины. На личном опыте Ирина пишет. Нам было по 19 лет, и мы встречались всего 2 месяца и сразу побежали в ЗАГС. Вместе уже 17 лет.
1: О, круто.
0: Да. Необычно. Друзья, как вы считаете, есть ли золотой период, вот сколько нужно до свадьбы встречаться и почему? Аргументируйте. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сколько нужно встречаться до свадьбы? Сообщение от наших слушателей. Есть весьма категоричное утверждение. Анна пишет: встречаться год и секс только после свадьбы. Вот так. Морозишь его год. Потом, как говорится,
1: ларчик открывается потом. Да, ну неизвестно. Целый год.
0: Вот тоже тут ведь мне кажется, что важно не только какой-то срок установить, а понять для чего. То есть вот как, например, Наталья, которая звонила, ну, есть разумное, да, зерно рациональное, что 4 времени года, действительно, люди сильно меняются. В бизнесе у них отличие и их поведение может сильно зависеть. То есть это правда рационально. Так типа, вот и никакого секса. Почему? И вот разъясните, это интересно.
1: Тем более, что, ну, интимная жизнь, так или иначе, это ваша составляющая крепкого брака, ведь в том числе.
0: Да.
1: И если ты не проверил и вот
2: чтобы был
1: на этом этапе.
0: Потом. Ну, сюрприз, а потом, представляешь, это грустный сюрприз, как бы ты как это в лотерее билетик попробуйте еще раз, купить еще один билет. Но это будет грустное разочарование. Может быть.
1: Может быть. Так, дозвонился Амир. У него очень небольшой срок от момента знакомства до момента свадьбы. Сейчас, мне кажется, удивятся многие, если честен с нами Амир. Амир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: А добрый вечер, а нас двое. Амир и Злата.
2: Здравствуйте.
0: Амир и Злата. Ну, расскажите. Здравствуйте, Злата и Амир. Расскажите.
1: Ребят. А получается, Амир над Златом?
3: Да, мы сейчас расскажем.
4: Над Златом. У нас вообще все быстро произошло. Так. Мы с Амиром встретились 11 ноября в прошлом году. Через дней 5 он сделал мне предложение, а через 11 после знакомства мы уже расписались.
1: Ничего себе.
4: И в итоге живем, да, недолго, но очень даже счастливо.
2: А сколько вы уже вместе?
0: Меньше года.
4: Вот нет еще года нам, но...
3: Скоро первая годовщина будет.
4: Да, но у нас все хорошо, здорово, да. И
0: ну, много вопросов,
4: никаких сомнений друг в друге.
0: Да. Злат, простите, что перебиваю. Амир, к вам вопрос. Вот вы встретили девушку. Да. Прекрасную, божественную, великолепную. Да. Но всего 5 дней, и вы предлагаете ей выйти замуж. Как? Почему?
3: Да. Ну, у нас был очень содержательный разговор в машине. Часа хватило примерно.
1: То есть
3: примерно
1: сразу...
3: между вот прослушиванием Европы плюс вашей передачи встречи со Златой я принял это решение, да.
0: Так, Злата, ну хорошо, а вы-то серьезный человек. Амир влюблен, он витает в облаках, но вы, я уверен, вы стоите ногами на земле. Вот Амир через 5 дней прекрасный, великолепный, замечательный Амир, но всего 5 дней знакомства. И вы говорите,
1: то есть, Антон,
0: давай пожалуйста.
1: Ты так представляешь, да? Амир сидит в машине, Злата ногами на земле, и у них разговор

0: через форточку автомобиля. И там они решают завести семью.
1: Так и было. На фоне Исаакиевского собора это было.
0: Ничего себе.
2: Питер. Да, все, ну понятно. Вы же с этого бы и начали.
3: А вы сразу согласились?

0: помогает? Или наоборот,
1: мы таким... Антон, я же поэтому и сказал, час разговора, конечно, нам не 18 лет. Час разговора заменяют год знакомства, про который тут говорят и советуют. Я, конечно, понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но если человек придерживается традиционных семейных ценностей, все равно он с этим не должен задерживаться, если он встретил действительно человека, он уверен. Потому что, ну, зачем тратить чужое время?
0: Если... Амир, ну давайте, у Златы я спрашивать не буду. Амир, у Златы не буду спрашивать. Вам сколько лет?
1: 28.
0: 28. Ну, уже достаточно зрелый человек, да. Спасибо большое. Амир, Злата, вам приятной подготовки к первой годовщине. Приятной годовщине. Друзья, расскажите, пожалуйста, про себя. Как вы считаете, сколько нужно встречаться до свадьбы? Достаточно ли 5 дней до предложения руки и сердца и 11 дней до, собственно, фактического бракосочетания? Как это было у вас или как это происходит у вас? Может быть, у вас 5 лет, может, 11 лет, и все на том же месте ВОЗ стоит. Расскажите, можете нам записать голосовое сообщение. Заходите на сайт europaplus.ru, нажимайте на кнопку «Написать в эфир» и закидывайте голосовое.

0: Сколько нужно встречаться до свадьбы? Друзья, расскажите, как вы считаете, может быть, на личном опыте, может, пока у вас только теоретические изыскания. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения. А у нас подошло время для рубрики «Артур».
1: Артур. Тему.
2: Так, не знаю, слышали ли нас Амир со Златой, но сейчас будет немножко данных от ученых, которые, может быть, не очень пригодятся им. В общем, ученые из университета Эмори в Атланте узнали, что пары, которые встречались не менее 3 лет до помолвки, разводились на 40% реже, чем те, что обручились в течение первого года после знакомства. Угу. Так что вот этот вот период в 3 года, он повышает на 40% шансы.
3: Бывают исключения.
2: Бывает.
0: Да, не, в любом правиле 100% есть исключения, да, поэтому Амир и Злата, вы, вероятно, будете именно в группе вот этой, вот этих исключений.
2: Так. Да. Кроме того, другие ученые, пообщавшиеся с 3000 пар, обнаружили, что влюбленные, которые находятся в отношениях 2 года, имеют на 30% меньше шансов на развод, чем те, кто женился через год отношений. Если же роман пары длится более 3 лет, то шансы на их счастливое будущее увеличиваются аж на 50%. Mm-hmm. То есть 3 года это все-таки вот уже двумя группами учеными.
0: Меньше. А если 5-6 лет.
2: По поводу 4 лет выяснилось, в общем, другие ученые еще, третья группа ученых, mm-hmm. пообщалась mm-hmm. с счастливыми парами, те, кто прожил очень много лет вместе. Mm-hmm. И они узнали, что в среднем влюбленные шли в ЗАГС после 4 лет и 9 месяцев отношений. Mm-hmm. Вот, в деталях отношения выглядят так, что влюбленные начинают жить вместе в среднем через 17 месяцев после отношений. Через полгода после этого объявляют о помолвке, то есть вот предложение руки и сердца происходит. Mm-hmm. И только через год празднуют свадьбу. Вот таким образом все это складывается почти в 5 лет с момента знакомства, первого привет, до момента, когда им говорят, и они обмениваются клятвами.
3: То есть 5

0: лет это вот самый топчик получается.
1: В среднем, но тут еще нужно сделать оговорку с надеждой на то, что память людей, которых опрашивали ученые, их не подводила.
2: Да, те, кто прожил долгую счастливую жизнь. Да, возможно, их вообще просто, знаешь, вывели. Так, ты женишься на ней. Окей, хорошо, потому что много было историй из древности.
1: А память спустя там 50 лет, она... Да, мы встречались примерно 4 года и 9 месяцев.
2: Друзья,
1: расскажите про себя, расскажите про свой опыт. Может быть, успешный, может быть, нет. Сколько нужно встречаться до свадьбы? Как вы считаете, какой идеальный период? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Сколько нужно встречаться перед свадьбой? И вот еще важный момент. Сколько нужно и для чего? Ведь этот, ну, этот период, это время, это, по сути, такой тестовый момент для обоих, да? Вот, и что нужно проверять? Вот нам слушатель пишет. Надо года два походить в походы с девушкой до свадьбы. Начинает ныть. Устала, возьми меня на руки. Все, до свидания. Уху не варит, шашлыки не жарит, только селфится тоже. До свидания. Палатку расставлять умеет. Значит, можно брать в жены. Если на дороге иногда застревает на машине, ну или просто глохнет от того, что не заправила ее, а потом через весь город идет с канистры до заправки, то можно брать в жены. Немножко воспитать, и можно брать.
1: Боже.
2: Не, ну с другой стороны, тут, по крайней мере, сразу понимаешь, что тебя ждет дальше.
1: Да, то есть, человек любит
2: просто,
1: кемпинг.
2: Да, некоторые дамы, например, думают, ну это он пока ходит холостой в эти свои походы, вот сейчас женится на мне, и все, будет дома сидеть. Ну это ведь тоже не рабочая история.
0: Но, мне кажется, если действительно пойти в поход, и там не совсем коротенький, одно-двухдневный, а в какой-то серьезный, то там уж человек точно вскроется и покажет свою сущность, особенно если будет там непогода какая-то, не знаю, там, лося надо добыть, еще что-то.
2: Да человек скроется даже на этапе подготовки к походу, если он просто не хочет, например. Не хочу.
0: Нет, если не хочет, да, я имею в виду, что, знаешь, ну, типа такая она пытается, что ладно, я его перевоспитаю, но потом в походе будет видно, что она не любит походы.
1: Ну и что, это разве повод прекращать общение? Ведь человек может заниматься походами,
2: тебе же написали, ну, Саш,
1: а другой человек, ну, другим заниматься.
2: Да невозможно, Саш. Ну, например, вот ты любишь поход ходить?
1: Ну, один раз была.
2: Один раз, значит, не любишь. Окей. И вот твой спутник по жизни, он каждый выходные говорит, так, я пошел с ребятами на квадроциклах кататься какие-то. Ты же все равно не хочешь, не любишь.
1: Почему нет?
2: Ну, один раз ты скатаешься, будешь себя в грязи и скажешь, что мне это не мое.
0: Ну, ладно, квадроциклы, это там еще это типа что-то механизировано. А вот, представляешь, каждый отпуск, он вместо того, чтобы давай поедем на море, хочется погреться немножко.
1: Компромисс, один отпуск туда, другой в поход.
2: Это вот опять так кажется, что всегда можно компромисс, что один человек готов, например, уступать, другой не готов, но все равно надо найти жизнь. Человека, который вот как пазл должен сложиться с тобой, мне кажется.
1: Ну ладно, ладно. А вот такое...
0: Мне кажется, мы отговариваем от походников, да, Саша? Она только на Грушинском фестивале, может, кого-то присмотрела бы.
1: А вот сообщение. Мой будущий муж сделал мне предложение на пятый день знакомства, и через полгода сыграли свадьбу, вместе уже 24 года, трое замечательных детей. Артур, вот, а твоя статистика здесь не работает.
2: Ну, там
1: не работает,
2: ты чуть хромает. А здесь, ну, всего лишь вторая история, поэтому нормально.
0: Ну, выборка поменьше, справедливо. Да. Так, телефон, звонок у нас.
2: Так, Елена дозвонилась, расскажет о том, как было у нее. Лен, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Лен,
3: очень,
0: расскажите.
3: Блин, здорово до вас дозвониться, вообще впервые к вам попала. Очень приятно вас всех слышать. Ну, у меня, во-первых, такое то, что каждому индивидуально. И никогда в жизни не задать никому никакой, ну, как вам сказать,

0: сказать.
1: То, что подходит одним, не факт, что подойдет остальным.
2: Нет правил никак.
0: Да, да, вот, угу. Суть такая, просто волнуюсь.
1: Ну, давайте так, Лен, смотрите, чтобы вот, не транслировать, что? Простите, не на большинство людей, вот, например, вот ваши дети, да, там, не знаю, дочь, сын вырастет, угу. Подрастет.
0: И смотрите, вот... подождите, вы зацепили тем, что вообще дозвонился я, почему ящик Пандоры, угу. Да, так. То, что вы сказали. Вы говорите, сколько надо встречаться, надо там все попробовать, и девушка написала, что год не спать, да, ага, и все да. Тому подобное. А вы потом, ага, да. Ящик Пандоры. Ну вот, видите, Сашуля ваша молчала, а вы вдвоем такие сразу. Ага, значит, потом ящик Пандоры откроется, потом это. А где вариант того, что спустя там 5-10 лет после свадьбы какой-то там ящик не откроется, что-то не угаснет и все тому подобное? Мне кажется, ну... это каждому индивидуально. Вот. И мне кажется, самое главное понять, что как... чувствуешь себя рядом с человеком, и все, смотреть на него, чувствовать его, и чтобы было взаимно. Я лично живу 22 года с мужем, свадьба у нас была в 19 лет, мне было 19 лет, сейчас дочке 19 лет, она уже живет с молодым человеком, вот. И я считаю, что, ну, я безумно люблю своего мужа, и у дочки все хорошо. И встречалась с мужем я лично полгода, и это не показатель. Можно прожить 22 года и возненавидеть, а можно жить и нет, радоваться этой жизни. Вот 22 года живу, и все шикарно.
1: Лен, простите, что перебиваю. Вот у вас дочка живет уже с молодым человеком, а вот сколько вы им даете, вот пока он ей не предлагает руку и сердце, не предлагает выйти
0: замуж?
1: Они
0: уже живут. Смотрите, да. Она 18 лет так же, как и я, видимо, ну, то ли по стопам, то ли что. В жизни все бывает, я не осуждаю сейчас нынешнюю молодежь, и времена такие. Они живут уже год, не знаю, когда они, руку и сердце, не знаю.
1: Ну, вас
0: я
1: вот
0: бы хотела оттянуть этот момент, потому что, когда живешь, поймешь все, вот, чем дольше живешь с мужем. А так, знаете, не показатель, можно выйти замуж через полгода, а можно...
1: Да, конечно,
3: не выйти вообще.
1: За походника.
3: Справедливо.
0: Да, вот и так.
3: Да, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Ну, я согласен, что, конечно, тебе прежде всего должно быть комфортно с человеком, должен чувствовать, да, это на каком-то таком совершенно невербальном уровне ощущается и испытывается. Друзья, что думаете вы? Нужен ли какой-то испытательный срок? Сколько нужно до свадьбы встречаться? И что нужно успеть за это время? Что проверить? Что посмотреть? Что испытать совместно? И проверить человека. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: сколько нужно встречаться до свадьбы. Животрепещущая тема, что нужно проверить в человеке, каким образом нужно испытать. Вот нам слушатель предложил сводить девушку в поход, и там все с ней станет понятно, надо на ней жениться или не стоит. Как вы проверяете, может, проверяли ваши отношения, сколько на это нужно времени? Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете закинуть голосовое сообщение, например, можно записать на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл».

0: победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
7: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/russlash. 0+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Почки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный экран! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
13: 22 августа, 8 октября 2026 года.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
17: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Плейлисты разных стилей и направлений.
19: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
21: А котики?
22: И, конечно, котики.
23: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, сколько нужно встречаться до свадьбы, а самое главное, как максимально полезно и эффективно провести это время, чтобы, ну, понятно, чувство, романтика, конфетно-букетный период и так далее, но, тем не менее, наверное, вот этот вот период до свадьбы нужно очень внимательно присматриваться к человеку, который рядом, насколько он тебе подходит, в каких-то ситуациях его проверять, вот как наши слушатели предлагали там в походы ходить, еще что-то. Хотя, некоторым слушателям достаточно совсем непродолжительного времени. Вот, например, такая история. 11 лет назад я увидела своего будущего мужа в своем дворе, мимолет. Сел в машину, поехал ее мыть, у меня была сгоревшая лампочка на машине, и вдруг он туда приехал, поменял мне лампочку. Так волновался, руки у него аж дрожали от волнения. Так и стали дружить. Сыну уже 6. Свадьбу сыграли через 5 месяцев. Я хотела следующим летом. Он сказал, какое еще лето? Сейчас. Побежали в ЗАГС. А я ни о каких сроках не думала. Была безумно влюблена, а он безумно настойчив. Люблю его, как будто вчера машину мыть поехала.
2: Как мило.
3: Красиво, да. Сразу видно, рукастый человек, во-первых, заботящийся.
2: Да, даже дрожащими смог все сделать. А вот такое сообщение. Мы с супругой встречались до свадьбы 9 лет, пока она училась, и в браке уже 18 лет. Всем счастья, слушайте сердце, а не звук монет.
3: Внезапно.
2: А что?
1: Да, неожиданно. Но я правильно понимаю, что до свадьбы 9 лет?
2: 9 лет. Ну, потому что, мне кажется, они были юны.
3: Ну, это учеба, да.
2: Пока она училась, да, там в школе.
1: Пока она училась, я прошу прощения, она заканчивала школу?
3: Не, ну подождите, а если, может, например, просто отношения начались за одной партой, например, там, да, в 10 классе.
1: Ну, не, ну может быть еще медик, да, у медиков очень продолжительное образование.
3: Или это, да. Так, а вот Дима написал, съехали с женой через 3 дня после знакомства, но до этого вместе работали. Через полгода сделал предложение, но потом морозил 1.5 года. Вот, итог, 10 лет вместе, 2 детей. Как итог, что жизнь, все хорошо.
2: Он сказал, что морозил?
3: 1.5 года после
1: он ее,
3: руки и сердца.
1: Или она его?
3: Он ее,
1: то есть он
3: морозил.
1: Он предложил ей выйти замуж, и потом они вот в этом помол...
2: Непонятно.
3: Ну, возможно, опять же, для того, чтобы заработать немножко денег, чтобы свадьба была красивая.
1: Копить.
3: Да. Чтобы месяц какой-то красивый был, чтобы дата пришлась. 8.08 на субботу, к примеру. Стоит того, чтобы поморозиться?
2: Да.
3: Стоит, возможно, иногда. Так, у нас есть голосование. Вот, вдохновившись историей про поход, как проверить любовь перед свадьбой? Вот такой пункт, такое голосование. Выбрать можно только один пункт, чтобы было честнее. Варианты такие. Сходить вместе в поход, опять же, да. Сделать ремонт. Съездить в путешествие. Пожить вместе месяц. Ну, пусть будет месяц. Неделю готовить друг другу еду. Позаботиться друг о друге во время болезни, чтобы проверить. Провести несколько дней с родителями друг друга. Сильно поругаться и проверить, умеете ли вы мириться. Вместе завести питомца. И последний пункт. Ничего проверять не надо. Если сомневаешься, это уже плохой знак. Вот такие варианты. Голосуйте. Расскажем в финале, что получилось.
1: Да, друзья, голосуйте и рассказывайте чуть подробнее про себя. Как вы считаете, сколько до свадьбы нужно встречаться? Минимальное время и максимальный срок, после которого уже все, это никогда свадьба не закончится. И чем нужно вот это самое время наполнить? Какими испытаниями, квестами, задачками, конкурсами и так далее? Расскажите нам подробнее. Звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете закидывать голосовые.

0: нужно встречаться до свадьбы. Наша сегодняшняя тема. Друзья, расскажите о своем опыте, как это было у вас. Можете позвонить, можете написать. А я передаю слово Саше.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: По моему опыту наблюдений, парень зачастую не делает предложение девушке, потому что он хочет встать на ноги, сделать все красиво, купить то самое кольцо, но бывает так, что этот момент никогда не наступает. И лодочка любви рушится, даже не отплыв от берега.
0: Да, красивые метафоры.
3: Что же делать? Вижу ваш вопрос. Как же быть? Нужно все убрать в свои руки, так считают китаянки из Шанхая. Сейчас девушки, рожденные в 90-х и 2000-х годах, они яро хотят выйти замуж. Все они были рождены в разгар политики «одна семья, один ребенок», поэтому они единственные дети в семье, а их родители зачастую это предприниматели, которые построили крупные фирмы и обладают миллионами.
4: Зачастую? Ничего себе.
3: Ну да, на самом деле это очень много таких девушек, которая одна девочка в семье, в общем.
4: И у нее... родители миллионеры.
3: И родители миллионеры. Им некуда передать свой бизнес, и некому передать родовую фамилию. Поэтому богатые...
0: Ну, что тут делать?
4: Ага. И парни такие, ой, я что-то, ну, не знаю. Что, жениться, что ли, теперь?
3: А ну, в Китае же совсем другая структура. То есть ты должен обязательно дать девушке цхайли, то есть выкуп за нее, который несколько миллионов.
4: А это назначает сама девушка, либо какая-то есть условная цена?
3: Есть условно, ну, от миллиона и дальше. Ну, там дальше уже, насколько она хороша.
0: Ну, да, вот от чего зависит это коэффициент, и этот коэффициент все равно, этот выкуп все равно остается, даже если девушка и ее семья намного богаче, чем парень.
3: А вот здесь как раз-таки нововведение родители придумали. Они ищут парня, который согласен на определенные условия. То есть все расходы берет семья невесты, родители покупают квартиры, крутую машину, оплачивают свадьбу. А от парня ничего не требуется. Он должен просто иметь высшее образование, окончить один из топовых вузов, обладать приятной внешностью и высоким эмоциональным интеллектом, чтобы он мог дружить с папой.
4: А подбирает девочки. Вот именно папа, да? Так, это что-то не красавчик какой-то, вот вроден какая на пол лица. Зачем ему нужно
5: дружить с папой?
3: Да, на ней обращаются в брачное агентство, вот эти вот семьи, и парни тоже подают туда заявки.
0: А там нет такого, что сейчас очень много мальчиков-тарелочников?
3: Сейчас очень много мальчиков, но там есть нюанс. Дети, рожденные в браке, будут носить фамилию матери.
0: Ага, вот в этом случае.
3: Да, но на самом деле очень много согласных на это парней, и очень хотят многие так пожить.
0: Почему? А для китайцев тоже важно вот это вот продолжение рода, чтобы род продолжался, чтобы именно моя фамилия была у ребенка. Там так же, да?
3: Да, там тоже это важно. Ну, тут вот
4: парень. Ну, сразу видно, да, вот любовь, тут все-таки вот любовь в голове всей этой истории.
3: Но если вы не согласны с китайцами, считаете, что парень должен встать на ноги, а вы уже там будете ждать, сколько можно долго, то присылайте нам голосовые сообщения на сайт Европа Плюс или наше сообщество ВКонтакте.
0: Да, друзья, и расскажите, в том числе и в голосовых, сколько нужно встречаться до свадьбы и что в это время необходимо обязательно сделать и проверить.

0: сколько нужно встречаться до свадьбы? Сообщение от девушки. Максимум год или полтора, но не больше. Не верьте в сказки мужика, что еще рано, надо накопить и так далее. Вот мне кажется, именно таким тоном написано это сообщение.
1: Ну да, когда вот вопрос именно, что накопить, вот это становится странным.
2: Ну а что тогда делать? Вы же, девчонки, хотите свадьбу красивую?
1: Ну ведь можно сыграть небольшую свадьбу, а потом, когда вы встанете на ноги, уже можно какую-то...
2: Тогда уже неинтересно. Ну а
1: почему?
2: Что?
1: Нет,
2: а
1: можно интересно.
0: Ведь, ну это же такая не то чтобы шахматная, но в какую-то игру попроще партия, да? То есть он говорит, ну, надо накопить. А вы такая говорите, да не надо копить, давай так. Вот сколько есть, просто сделаем скромненько для самых близких.
1: Ну да, если
0: что
1: девушка...
0: на это ответит?
2: Нет, если вот такой вопрос, тогда да. Тогда явно это была просто отмазка очередная. Но готовы ли опять? Да, мы. Вот эти все свои мечты, которые с самых юных лет у них где-то рисовались в голове, как она красивая, ну, да, идет под венец. Ведь хочется именно
0: этого. Как правило, да, ты когда женишься, выходишь замуж, ты думаешь, что все это единственный раз на всю жизнь. Поэтому
2: абсолютно.
0: Именно эту свадьбу надо сделать прям так, чтобы внукам было что рассказывать.
2: А вообще, я вот сейчас иногда поглядываю там какие-нибудь ролики специалистов, которые занимаются организацией свадьбы, они говорят, типа, минимум 2 миллиона рублей надо закладывать, чтобы, ну, такую простенькую свадьбу, ну, в Москве, например, там, да, провести. Вот туда там и аренда площадки, там и всякие разные вещи. Но это дорого, это же правда дорогое мероприятие.
1: Это, да, дорого. Ну что ж, надо копить.
0: Ну что ж, подождем, тогда будем копить тогда. Может быть, это действительно не сказки.
2: Да.
0: Телефон-звонок у нас.
2: Сергей дозвонился, поделится своим мнением, своей историей, и профессионально в том числе. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Смотрите, у меня история такая, что мы встречались, именно встречались с женой до свадьбы, 2 года. То есть мы вместе не жили. Вот. И спустя, наверное, 1-1.5 года это было такое мое осознанное решение, что все, надо делать предложение, потому что я хочу жить с этим человеком. Вот 2 сентября у нас будет 20 лет, как мы счастливы в браке. Да? Вот. Но есть примеры из жизни, так как по одной из моих работ я веду праздники, и за годы работы я видел много пар, которые встречаются, вот как и предыдущая история,

0: очень мало. То есть у нас, например, была пара, они встречались 3 недели, и на их свадьбе было мало гостей из-за того, что гости не поверили в их вот... типа, ну, почему так мало? Вы просто встречались, решили пожениться. И к ним на свадьбу пришло очень мало гостей. То есть там были только друзья.
1: Не то, что не поверили, а просто не смогли планы свои как-то скорректировать к свадьбе. Ну, 3 недели, потому что обычно на свадьбу зовут там за несколько месяцев.
2: Купить хороший тостер в подарок, это же тоже надо сервиз.
0: Да, это может быть отчасти и так, но там формулировка была, вот ребята жаловались, что именно такая, что люди не поверили в их серьезность намерений.
2: Смешно.
0: Вот. И спустя там лет 10 я их встретил гостями уже на другом празднике. У них 3 детей прекрасно живут. И в то же время есть истории, когда чуть ли не с первого класса ребята вместе, да как все хорошо, уже дружат с семьями, уже все, все семейные праздники вместе. И после свадьбы и года не проходит, и ты уже там в Инстаграме у невесты видишь мама 2 ангелочков из разряда и в разводе. То есть очень у всех по-разному. Единственное, что точно, мне кажется, в любом случае, перед тем, как пожениться, человека надо точно узнать.
1: Сергей, 100%.
0: Ну,
1: простите, а вы вот на себя как-то принимаете вот этот вот разлад отношений? Это же я их женил, что они развелись-то? Немножко, может быть.
2: Может, не доработали вы как ведущий?
0: Я вообще, честно, ну, я думал, у меня нет такой статистики, что разводится. Но оказывается, люди просто не дорожат вот браком, институтом семьи. Многие легко очень к этому относятся, к сожалению, в суровых реалиях. Кто-то насмотрится,
1: по-разному действительно бывает.
0: Им надо развиваться. Сергей,
2: спасибо, вот. Спасибо большое за звонок, спасибо. Друзья, расскажите свою статистику. Вот у Сергея, можно сказать, статистика профессиональная по опыту своей работы. Может быть, у вас есть личная статистика, сколько достаточно, сколько необходимо встречаться до свадьбы. Как вы проверяли или проверяете будущую свою вторую половину, каким образом, в каких ситуациях. Звоните 745-6565.

0: услышать Imagine Dragons, достаточно включить Европу Плюс. Ну а чтобы услышать речь про лодочку любви, иногда нужно ждать очень-очень много лет. Стоит ли ждать или не стоит? Обсуждаем сегодня и слушаем ваши голосовые.
1: Добрый день, Европа Плюс. Хочу поделиться своим опытом. Женился 37 лет назад. С женой как бы немного друг друга знали, иногда встречали, ну как, мимо проходили друг друга, или где-то в автобусе встречались, болтали, ну не так часто, там, очень-очень редко. И в какой-то момент она была на сватании своей троюродной сестры в августе месяце, и мы случайно пересеклись от танцполя, и я как-то смотрел, красивая очень девчонка со стороны, и предложил погулять вечером. И мы как-то погуляли до 4 часов утра. Ну и у нас пошла любовь. То есть поцелуи, провожание, ну не так часто, конечно, потому что мы в разных населенных пунктах жили. А потом где-то, наверное...
2: Ой, ага. Короче, танцпол, я так понял, это ключевая штука в развитии отношений,
0: да,
2: нашего
0: слушателя.
2: Да, нужно
0: увидеть девушку в хореографии.
2: Пусти меня на танцпол, да, подвигаться.
3: Да, ну, интересно, конечно, сколько до танцпола прошло времени, я так понимаю, много, и от танцпола до, собственно, свадьбы. А, друзья, расскажите свою историю, звоните, можете тоже записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.

0: сообщение от наших слушателей. Родители жили 10 лет вместе до свадьбы, а поженились только когда я появился в животике.
1: Ну вот, тоже фактор получается. Если долго нет свадьбы...
2: Катализатор то, такой, то, да, то, когда то все необходимо, появится. Чтобы уже по документам у всех была одна фамилия, например.
1: А вот такое сообщение. Мои родители провстречались всего 2 месяца, родили 3 детей, в браке 37 лет. Я же встречалась со своей будущей супругой 5 лет, в браке 14 лет, 2 замечательных детей. Все живем душа в душу, так что считаю, нет разницы, сколько вы встречаетесь. Здесь важны понимание друг друга и чувства с обоих сторон. Ну, вообще, так все сильно разнится, и вот даже среднего нет значения.
2: Нет, ну, к сожалению, правда, да. Нет идеального, конечно.
1: Ну, как так?
2: Ну, то же самое, что спросить, где найти свою любовь. Ты скажешь, ну, в среднем на улице. Ты пойдешь на улицу, что-то нет тут моей любви.
0: Не, странно. На улице нет, в помещении. Но вот в каком именно помещении? Вот тут уже, конечно, расходится, мне кажется. А телефонный звонок у нас.
2: Александр дозвонился. Узнаем, как у него обстоят дела. И сколько времени ему понадобилось от момента знакомства до момента обручения. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Европа Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Расскажу свою историю. Мне на данный момент 40 лет, и нахожусь я во втором браке. Вот. Первый брак у меня был 23 года, встречались 4 до свадьбы и, соответственно, поженились, но опыта не было, понимания не было, что хотим, как хотим. В итоге брак был долгий, но не сказать, что счастливый. То есть 13 лет и все-таки развелись. Вот. То есть не помог ни психолог, ни какой-то общий быт. Вот. Потому что, в принципе,

принципе, ну, в этом возрасте что можно понять? То есть мы смотрим, например, наших родителей, своего опыта в отношениях у нас не было, ни у меня, ни у бывшей супруги, к сожалению. Вот. Закончилось все в итоге, ну, печально.

0: То есть мы из каких-то ссор переходили в уже плоскость обсуждений. Вот, и мы в итоге научились договариваться. И вот когда вот мы это сделали, когда мы поняли, что да, мы действительно как бы можем комфортно, хорошо сосуществовать, и при этом мы еще и счастливы, у нас еще и эмоции, и любовь, вот, то мы, соответственно, я уже сделал предложение. Прошло, ну, на вторую годовщину наших отношений я сделал предложение.
1: Uh-huh. А у вас был какой-то, да?
0: История такая.
1: Да, список пунктов, что необходимо пройти до свадьбы. Так, ага, поругаться, помириться. Научились, супер. Закрывает ли она зубную пасту или тюбик открытый?
0: На самом деле нет. Вот по поводу бытовухи мы сразу договорились, что мы из-за бытовухи не ругаемся. Вот, мы обсудили такие моменты, там, как кто проводит время там по отдельности вместе, да, а что допустимо, что недопустимо. Ну, там, в плане, например, там, дружба с противоположным полом наедине у нас недопустима, но при этом мы там дружим, если вот с семьями, да, там, с компаниями mm-hmm. это можно, да, например. Вот, а бюджеты, там, кто как за что отвечает, ну, муж зарабатывает, жена тратит, как бы вот это вот все, все как надо.
1: Хорошо.
0: Это все обсудили. В принципе, у нас что еще было? Ну, немножко разные темпераменты, поэтому сначала ругались на эмоциях, а потом научились просто договариваться. Мы поняли, что есть проблема, которую надо решать. И у нас нет такого понятия в ссоре, как «извини, извини». У нас есть такое понятие, как «мы решили проблему, закрыли вопрос и пошли дальше заниматься
2: круто.
0: Своими делами».
2: Круто, слушайте, ну это прям такие... Да. Полноценные, взрослые, проработанные отношения, что называется.
0: Да, да, да. Вот я вот к этому и веду, что, в принципе, это может быть год до свадьбы, это может быть 5 лет. Но если люди не... у них нету зрелости к этим отношениям, то никакой срок тут не поможет быть.
1: Ну, наверное, даже не зрелости к отношениям, нужно... а, простите, Александр, и, собственно, зрелости в том числе, потому что, да, да, можно быть зрелым и мудрым, не знаю, там, и в 20 лет условно, и совершенно быть незрелым в 40 лет тоже. И вести себя как подросток, ребенок, и обижаться по поводу и без.
2: Да. И не быть готовым к компромиссам. Это правда. Александр, спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Сколько нужно встречаться до свадьбы? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от нашего слушателя. Мой близкий друг встречался 9 лет со школьных времен. Как только они поженились, человек развернулся на 180 градусов практически по всем параметрам и поведению. И через 3 месяца они развелись. Думаю, что у всех все индивидуально.
1: Ничего себе, школа как соединяла, объединяла.
0: 9 лет общались, встречались, и потом сразу после свадьбы развелись. Друзья, как вы считаете, нужно ли долго и много общаться, встречаться до свадьбы, чтобы потом вот так вот все закончилось? Сколько нужно до свадьбы встречаться?

0: Сообщение от наших слушателей. Андрей пишет: я на месяц знакомства сделал предложение, расписались на годовщину знакомства, и вот спустя 22 года начали узнавать друг друга. Только сейчас пришли к пониманию, кто чего хочет и любит, что ждет и что может дать.
1: А эти 22 года что делали?
2: Они играли в квест. А-а-а. Сюрприз какие-то, видимо, были. Вот это
1: ну,
2: да.
1: Ну, возможно, может, взрослели, да, просто оба два человека 22 года.
0: Да, вероятно, взрослели. И хорошо, что, как я понимаю, с одной стороны, вроде как какая-то интонация грустная, но с другой А-а-а. Стороны, по-моему, люди все еще вместе. И вот сейчас, уже став взрослыми, повзрослев, они пытаются найти какие-то...
1: Не против.
0: Но, да, либо, но возможно, был... Было бы лучше, извини, Артур, сделать это в самом начале отношений. Попробуй.
2: Нет, но с другой стороны, это видите, какая интересная жизнь. Ты узнаешь что-то интересное в своем партнере, а это тебе правда еще нравится. Вот это да, ты еще, оказывается, и на кура играешь, к примеру. Не знаю, вдруг. Какие-то такие уникальные таланты.
0: А если... А, так ты за «Зенит» болеешь.
1: Ну да, как будто с новым человеком встречаешься каждый год.
0: Каждые 5 лет, да, давай будем друг о друге узнавать что-то новое каждые 5 лет.
2: Да. Так, Лиль написала: мы встречались 5 лет, учеба и все такое, так и пролетело время. Женаты 21 год, когда считаем, сколько мы вместе, плюсуем эти 5 лет. Вот, так что просто на момент обучения, видимо, в университете, да, пришлось вот этот вот период созревания, как семьи, как ячейки общества, как говорят. Вот, но вот хорошая эта идея, кстати, сразу в начале обучения обзавестись второй половиной и всю студенческую жизнь.
1: Я тоже думала, что
2: это ношу. Да?
1: Ну, все уже.
0: Я не знаю, но частенько я читаю, когда люди говорят, почему распался первый брак, и очень часто как оправдание звучит, что, ну, это студенческий брак, что типа, ну, вы же понимаете, чем он может закончиться. Хотя бывает по-разному.
2: Опять. Ну, я просто к тому, что в студенчестве вообще вот и во всех этих отношениях там есть что-то общее. Вот обучение, к примеру, да, одна аудитория какая-то, один поток, одни какие-то проблемы у всех одинаковые. И вы вот на этой волне как-то вместе сосуществуете. Когда это все пропадает, ощущение, что вас что-то объединяет помимо обучения, оно тоже как будто его нет.
0: И потом проходит 22 года, и ты начинаешь узнавать человека.
2: Не, это хорошо. Вот в данном случае, например, у Лили все получилось, и круто, что помимо, не знаю, общего учебного заведения, их еще есть масса вещей, которые объединяют.
0: Ну да.
2: Да.
0: Телефон звонок у нас.
2: Динар дозвонился, расскажет свою историю. Динар, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вот мы сейчас с супругой сидим, и она об этом рассказать. Я ей... трубочку передаем.
2: А, это секретарь, оказывается, был. Давайте. Хорошо.
0: Да, вот это. Вот это я понимаю отношения.
2: Да.
0: Вот.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Да. Ну, давай скажи, что не передай.
4: А что нужно говорить?
1: Это вы на той волне.
2: Интересно получается. Да.
3: Очень переживаю, поэтому как бы

0: Мне легче дается.
1: Да, да. Ну, расскажите, сколько вы встречались? Сейчас вы женаты. Сколько до свадьбы вы встречались вот до, собственно, до того момента, как вы расписались?
0: Так, ну это нужно считать. Мы начали встречаться в 9 классе.
2: Ого. Да. Там около получается.
0: В 2007 году. И поженились мы в 2000.
2: Да, да. Около...
0: Значит, 8 лет. 8 лет.
3: Есть ощущение, да, что да, мы на сеансе семейной психотерапии как-нибудь? Привели пару.
0: Были такие моменты. Были такие моменты, да.
1: Так, слушайте, а 8 вот 8 лет, то есть у вас сначала последние 2 класса школы из этих 8 лет, потом, наверное, учились где-то там в высших учебных заведениях, что-то такое, а после того, как оба или кто-то из вас закончил высшее учебное, почему сразу не поженились, а еще там года 3-4, получается, вы чего-то ждали?
0: Притирались, видимо, все еще. Но нет, продолжали. Мы молодые же еще были.
3: А, ну да, да. Просто оставили себе время, чтобы, ну, немножко...
1: Молодые дети были еще. Зачем молодые дети?
0: Да, еще слишком дети, да.
1: Так, хорошо. А в какой момент вы поняли, что вот детей. Сейчас? Сколько?
0: Четверо
1: детей, да. Слушайте, а в какой момент вы поняли, что уже пора жениться официально?
0: Ну, и для меня это было неожиданно, как мой муж решил, я не знаю. Я даже не спрашивала его.
1: Динар, а вот раз вас никогда об этом не спрашивали, давайте мы станем.
0: Мы жили в разных городах, и работали в разных городах, и в какой-то момент уже настал тот этап, где нужно было либо вместе, либо порознь. И в этот момент как раз муж решил сделать мне предложение, и мы до сих пор вместе.
1: Это да, красиво. Спасибо вам большое за звонок, спасибо за историю. Можете выключать громкую связь. Друзья, вы можете тоже рассказать про себя и либо свою точку зрения, сколько нужно до свадьбы встречаться. Вот, пожалуйста, 8 лет срок у наших слушателей, которые только что звонили. Что думаете по этому поводу вы? Можете написать текстовое сообщение.

0: сообщение от нашей слушательницы Натальи. Нам хватило 4 месяцев до свадьбы повстречаться. И мы уже 22 года вместе. Ну вот,
1: насыщенные были 4 месяца, видимо.
0: Это правда, да. Можно ли это расценивать как правило, не знаю. Друзья, может быть, ответ на этот вопрос в том числе поможет дать наше голосование. Если вы еще не проголосовали, оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем итоги.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще...

0: что все работало, и как мне предложение по ипотеке смотреть.
1: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок, ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreeing/rule/0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: и Animal прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги нашего опроса. Выясняли, как проверить любовь перед свадьбой. Нужно было выбрать какой-нибудь один пункт из представленных. Но меньше всего люди решили проверять любовь тем, что они готовят друг другу целую неделю. Ну, видимо, не особенно важно, да, уметь готовить. Также в меньшинстве остался пункт, где надо завести питомца какого-то. И не очень много людей согласились идти в поход как способ проверить любовь. Почему-то. Хотя аргумент был хорошо описан.
1: Казалось бы.
0: Да, в сообщении. Самый популярный ответ — это что если хочется что-то проверять, то и не надо уже ничего проверять. Видимо, любви нет никакой, это плохой знак. Так что, видимо, просто надо чувствовать и не устраивать какие-то проверки на любовь. Вот.
1: Да. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы прощаемся до завтра. Кстати, завтра утром в бригаде У, в бригаду У придет гость, мод. Так что обязательно включайте с утреца, послушайте, задавайте свои вопросы. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

Sweet Summer Nights. Ну, если ты хочешь узнать про этот трек чуть больше, ты можешь скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, выяснить, что за трек, когда он появился, на каком месте он находится в нашем Еврохит ТОП-40. В общем, все есть в нашем приложении. Скачай его абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. А еще можно скачивать различные подкасты и слушать их офлайн, когда, например, нет интернета. А можно еще и 8 потоков словить. Это вообще счастье счастное. Слушать в любом месте, в любом настроении и под любую погоду. Радио Хаб, Европа Плюс, скачай.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
0: Ну что, поехали. 45 минут только музыки здесь на Европе Плюс. И музыка будет реально классной. Мизмо, hello. Вот так вот звучит лето вместе с Европой Плюс в этом году. Также будет Шангай, Ла Луз.

продюсер из Франции. Это Мизма на радиостанции номер один в России. Конечно же, да, салют от меня. Я Олег Шишкин. Перехвачу немного эстафету после Кости Фомина. И в ближайшие несколько часов пройдем вместе.

девушка невероятной красоты, таланта с хитом Kings and Queens. А еще раньше Миша Миллер, Алекс Виле. Стильная работа «Бам-бам» буквально через 3 минуты на Европе+.

новинки. Услышим вот что. Fastboy Music Sounds. Да, классная новинка. Послушаем и соул-музыку Teddy Sims и Mr. Know It All. И красотка Holy Moly, Talk to You Later. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 45 минут.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23:00.

0: Новички электронной сцены Music Sounds. Это братья Хайн, дуэт Fastboy на Европе Плюс. И на следующие 15 минут предлагаю следующий состав. Проект из Италии Ave. Добавим еще электронной музыки. Послушаем трек Meet Me in the Dark. Еще обещали Betty Timberland и One Republic. Весьма успешная совместная работа, которая не теряет актуальности и по сей день от Paula Guys. И услышим Медузу, танцевальную вещицу Don't Wanna Go Home. Только прежде хотим напомнить, что уже в пятницу...
1: Дебют недели Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Лица 23:33 подобрались к финалу этого вторника. Надеюсь, для каждого он прошел продуктивно. Все намеченные планы были выполнены, так что теперь можно позволить себе расслабиться и готовиться ко сну под лучшие мировые поп-хиты. Биби Рекса, Дэвид Гетта, новинка Sad Girls, Аксела Ингросса с мощной дэнс-темой Morphin' You Now и австрийские электронные ребята. Клан Карусель, Hit Right, не пропусти.

которая нас ждет. Состав следующий. Cat's Eye Animal. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. И Denver City, Self-Aware. А до финала часа легенда Марлон Руде, это антихиро Феликс Йен, Софи и Джайнс, трек под названием Ready for Your Love.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Встречаем среду в столице полночь.

за архив, в котором очень даже удачно сошлись две музыкальные эпохи. Мадонна, имя известное в каждом уголке нашей планеты, и Мартин Гаррикс. Этот парень своими сетами в куски разносит целые стадионы в любой стране. Окей, 0:33 в столице.

среда. И не забываем, что сегодня на Европе Плюс очень интересный гость Мод. Утром заглянет к Веллу и Вике в преддверии большого сольного концерта. Он состоится 30 августа в ЦСКА-арене. Мод придет

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

пока не планирует, то смело остаемся, встречаем Робина Шульца, диджея в копилке которого 20 миллиардов стримов на различных платформах. Три трека в Spotify, Billions Club. Звучит внушительно. Услышим трек On Repeat и послушаем Дати, легкую приятную работу Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, ну давайте посмотрим, что же ждет нас на Европе плюс в эти 30 минут. Пойдем по списку. Дипло, Адриан Нунис и Two Steppin'. I'm two steppin' in the trouble. Группа «Градусы» на ресницах. Будут и соул-хиты Teddy Swims, Mr. Know It All. И это далеко не все, что нас ждет в эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.

Готовимся к старту среды. Не забываем, в 7 утра по московскому времени здесь бригада У. А это что? Это классные игры, крутые подарки и отличное настроение на весь день. А еще у Вэлла и Вики в гостях сегодня мод. А это говорит об одном. Эфир будет интересным, будет жарким, так что не пропусти. Слушай Европа Плюс с 7 до 10 или смотри прямую трансляцию на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. А пока ждем, продолжим слушать любимую музыку. Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love, еще Медуза и Генри Камомайл. Dance тема Don't Wanna Go Home.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

абсолютно ничего не требует. Они просто делают момент лучше. И мне кажется, это именно тот самый трек. Мизма в наших динамиках. Да, hello всем, кто с Европой Плюс, 2.33 в столице. Я Олег Шишкин, всем отличного настроя. И предлагаю сохранять темп. На подходе еще одна классная подборка, в которую вошли такие электронные дуэты, как Fastboy, новинка Music Sounds, Two Colors трек, Love Fool, а еще Tame Impala и Дженни хит Дракула. If you don't like something.

0: пожалуйста, моя Мишель, если я буду танцевать. Еще появится диджей из разряда ТОП, Филатов, Кэрес, Деннис Фёрст, Sweet Summer Night. И, конечно, хип-хоп трек French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars, more. Все это не только в ближайшие 30 на Европе Плюс, так что советую не уходить далеко.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: Выходи за меня замуж, mm-hmm. и потом у тебя еще впереди там сколько хочешь времени, неопределенное количество.
5: Надо было
4: сразу?
5: Нас
4: типа предложил, все.
6: Да, ну, сейчас ну, просто предложение, да. Как будто вот ты, ну, забронировал, да, просто?
5: Ну да, ага,
6: такое бывает. Здравствуйте, забронируй мне, пожалуйста, столик.
4: С возможностью бесплатной отдельной, как гостиница.
6: Вот.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.